0: Денис Федосеев.
1: Лето почти пролетело, впереди 1 сентября, и сегодня в проекте «Активный поиск» говорим о том, сколько времени школьники вообще должны тратить на домашние задания, что делать с нейросетями, которые уже умеют объяснять правила и помогать с задачами, где заканчивается помощь и родители начинают учиться за ребенка. Обсудим с директором школы номер 6 Южно-Сахалинска Натальей Бровкиной и многодетной мамой из Южно-Сахалинска Ириной Мамиткеримовой. Слушаем в 18:20 на радио

0: А завтра спонсор прогноза – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса, инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Norberg и Mobile Service. Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. И по данным сайта rp5.ru, завтра, 28 августа, в Александровске-Сахалинском без осадков, без осадков и в Ногликах, и везде по плюс 17. В Поронайске осадков не ждите, 16 градусов. Красногорск тоже плюс 16 и тоже без осадков. В Макарове небольшой дождь, 14. Долинск небольшой дождь и до 16 градусов. В Охотском и Корсакове небольшой дождь, плюс 17. А Нива плюс 18 при небольшом дожде. В Малокурийском дождь, 19 градусов. В Южно-Курильске дождливо и до плюс 17. Южно-Сахалинск завтра у нас без осадков, плюс 14, плюс 16. Ветер северо-восточный от 10 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Милая, зайди в мою квартиру и посмотри, где мы будем с тобой жить.
3: Да, красиво, уютно. А вот под уставшую кровать надо взять и выбросить, и купить новую.
4: Как выбросить?
3: Да вот так!
5: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
6: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
7: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
8: Купи кухню,
9: шкаф, подарок.
8: С Деко выгодно живи.
10: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
8: Деко выгодно живи.
11: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
12: Снегоходы и квадроциклы Stealth и Segway в рассрочку. Прицепы 3,5 на 1,5 с тентом от 135 500 рублей в Старт ДВ. Телефон 25 99 55. Количество техники ограничено. Рассрочка предоставляется банком.
6: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Денис Федосеев.
1: А новости из Австралии. Шутят, да, что там люди вверх ногами ходят и все у них с ног на голову. Но стоит прислушаться и призадуматься. Именно в этой стране впервые запретили музыку, полностью созданную искусственным интеллектом. Но не просто к прослушиванию. Пускай люди слушают сколько хотят. Но в чартах. То есть в чарты эти песни больше не попадают. Со следующей недели треки, сгенерированные нейросетями, не смогут участвовать в национальных хит-парадах и премиях. Одна из причин — ремикс на песню Мадонны «Like a Prayer», которая 16 недель держится в топ-20. И, собственно, там без ИИ вообще не обошлось. Полностью инструменты эти не запрещают, если песню в итоге все-таки написали и исполнили люди. А ИИ только помогло чего-то там довершить, досовершенствовать. Не знаю, как к этому относиться, могу сказать точно, много чего, что слышим мы в эфире, и что в том числе в чарты попадает в нашей стране, очень даже слышно, что не то, что не обошлось, а прям конкретно от и до все ИИ. Поэтому, наверное, какие-то реакции будут, как вы на это реагируете, я не знаю. Ну давайте слушать чистую музыку Анкара Эхос, Бенни А.

0: Мэрайя Кэрри ушла, но обещала вернуться. У нас новый час, островное время 14.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С выпуском новостей в студии Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер один РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга, лапароктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В регионе продолжается ликвидация последствий циклона. Объект, незаконно построенный в лесу, обнаружили в Корсаковском районе. В областном центре растет количество горожан, выбирающих газомоторное топливо. В регионе продолжается ликвидация последствий циклона. По поручению губернатора Валерия Лимаренко все коммунальные аварийные службы в Тамаринском районе работают в круглосуточном режиме. Техника задействована в откачке воды, расчистке отыла территории водонасосной станции и основных проездов. Для просушки помещений используют мотопомпы и тепловые пушки. Ситуация также нормализуется и в Углегорском районе. Здесь восстановлено электроснабжение, сотовая связь, возобновлены пассажирские перевозы. При этом из-за высокой мутности воды водоснабжение нарушено в Шахтерске. На время восстановительных работ для сельчан организован подвоз воды. Владельцы пострадавших домов в обоих муниципалитетах получат положенные выплаты. Губернатор поручил оказать всю необходимую помощь жителям Углегорского и Тамаринского районов до конца недели. Объект с несколькими десятками построек, расположенный в лесу, зафиксировали беспилотники в Корсаковском районе. На территории расположены жилые корпуса, столовая, баня и дом охраны. Как сообщили в региональном агентстве лесного и охотничьего хозяйства, нарушители самовольно установили шлагбаум, перекрыв доступ к территории. Общая площадь, занятая постройками, более 600 квадратных метров. Позднее беспилотник зафиксировал факт самовольного размещения в лесу еще 7 строений, склада горюче-смазочных материалов и крупной несанкционированной свалки. Материалы передали в правоохранительные органы. Ограничение движения по улице Пушкина в Южно-Сахалинске продлили до 28 августа. Напомню, проезда нет в районе второго корпуса дома номер 158. Сахалинская коммунальная компания проводит здесь работы на сетях. Продление ограничений связано с увеличившимся объемом мероприятий. Сквозной проезд от улицы Пограничной до Емельянова планируют открыть к 5 часам вечера пятницы. В областном центре растет количество горожан, выбирающих газомоторное топливо. Как рассказали в мэрии, с начала года транспортные средства на метан перевели порядка 140 южносахалинцев. При этом в городе действует программа поддержки, которая предлагает два варианта субсидирования. Владелец автомобиля может оплатить установку оборудования самостоятельно, затем получить возмещение стоимости работ до 150 тысяч рублей. Альтернативный вариант – заключить соглашение между автовладельцем, мэрией и станцией техобслуживания. В этом случае муниципалитет компенсирует расходы автосервиса. Сервису напрямую. Клад 15 века обнаружили в центре Коломны во время раскопок. Археологи нашли глиняный кувшин. В нем находилось более 2500 серебряных монет. Ученые предполагают, что сосуд могли спрятать во время эпидемии чумы. Он пролежал нетронутым около 600 лет. По предварительным оценкам, стоимость находки может составлять около 500 миллионов рублей. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас пасмурно, 18 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Денис Федосеев.
1: В этом часе поговорим о спорте. Владимир Литвинов уже завязывает кроссовки или кеды, издалека не могу разглядеть, чтобы очень скоро ворваться с низкого старта в нашу студию и в программе «На старте» обо всем рассказать. Мы ж пока будем слушать «Сеньориту» Шоун Мендес и Камилу Кабеллю, Кевин Харрис и «Disciples How Deep Is Your Love». Ну а прямо сейчас три дня дождя. Слава богу, не прогноз, а просто песня «Три та» после меня.

0: На старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Ну что, погнали. Владимир Литвинов уже в студии, и все, что он знает о спорте, готов рассказать. Привет.
2: Добрый день, друзья. Всем физкульт-привет. Салют, Денис. Слушайте в этом выпуске. Российский тандем Мира Андреева и Андрея Рублев не смог пробиться в финал открытого чемпионата по теннису, чемпионат США по теннису в миксте. Хоккеисты Локомотива и Сибири одержали победу на старте предсезонного турнира имени Блинова. В футбольной лиге чемпионов определились оставшиеся участники общего этапа. Мадридский Реал разгромил Реал Сосиедад благодаря хет-трику Килиана Мбаппе.
0: На старте.
2: Итак, российский теннисный дуэт Мира Андреева и Андрей Рублев не сумел пробиться в финал смешанного парного разряда на открытом чемпионате США по теннису. В полуфинальном матче россияне уступили чехам Каролине Муховой и Якубу Меншику со счетом 4-5, 5-3, 9-11. Ранее в матче 1-4 финала наш тандем со счетом 4-1, 4-5, 10-5 победил пару, которую составили россиянка Диана Шнайдер и норвежец Каспер Ру. На предсезонном хоккейном турнире имени Блинова в Омске прошли первые матчи. Сибирь из Новосибирска нанесла поражение хозяевам льда омскому «Авангарду» со счетом 5-2. В другой встрече ярославский «Локомотив» уверенно обыграл нижнекамский «Нефтехимик» 4-2. На турнире имени Ивана Рамазана вторую победу одержал магнитогорский «Металлург», который на домашней арене накануне победил челябинский «Трактор» 3-1. А вот хабаровский «Амур» напротив потерпел второе фиаско. Дальневосточники в своем втором матче на турнире уступили «Ладе» из Тольятти 1-3. В футбольной лиге чемпионов состоялись заключительные матчи раунда плей-офф, по итогам которых определились оставшиеся участники общего этапа. Турецкий «Фенербахче» в гостях переиграл французский «Лион» 2-1 и продолжит борьбу. Норвежский «Викинг» впервые пробился в общий этап турнира, дома победив «Динамо Загреб» со счетом 3-1. Братиславский «Слован» на выезде в дополнительное время вырвал победу у славянского «Цели» 2-1 и тоже идет дальше. Греческий «АЕК» в Афинах разгромил болгарский «Левский» 4-1 и тоже продолжит свое выступление в турнире. Таким образом, стали известны все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого пройдет сегодня. Мадридский «Реал» на родном стадионе Сантьяго Бернабеу со счетом 4-1 разгромил «Реал Сосиедад» в перенесенном матче первого тура чемпионата Испании по футболу. У сливочных хет-триком отметился Килиан Мбаппе, еще один мяч забил Винисиус Джуниор. У команды Сан-Себастьяна в конце первого тайма отличился Лука Сучич. Набрав 6 очков, «Реал» вышел на первое место в турнирной таблице испанской «Ла Лиги». На этом о спорте у меня все. Болейте за наших, не забывайте делать зарядку и будьте, пожалуйста, здоровы.
0: На старте на радио АСТВ.

0: Ну что, расскажу о погоде на предстоящие сутки. И по данным сайта rp5.ru, завтра, 28 августа, в Ахе и Тымовском без осадков плюс 17. Смерных осадков не ждите, 16 градусов. В Углегорске небольшой дождь, и также до плюс 16. В Тамаре без осадков 15 градусов тепла. В Чехове плюс 17, небольшой дождь. А Невельск дождь плюс 18. В Омске дождь небольшой и до 17 градусов. В Северо-Курильске без осадков 16 с плюсом. В Курильске дождь плюс 18. В Южно-Сахалинске без осадков и максимальная температура 14-16 градусов. Ветер северо-восточный от 10 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
3: Мы сели с женой на кухне поговорить.
2: Мы же одну треть жизни проводим в спальне, и наша кровать уже скрипит.
3: И я понял, нам срочно нужно менять кровать. И мы бросили все, поехали в магазин «Орбита» и купили мягкий матрас и надежную кровать. И жить стало комфортней и веселей.
4: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
1: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: В столичном каждый пятый батончик «Пикник» всего за одну копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую». Акция по 31 августа. Подробности об организаторе и правилах в приложении карты «Столичная».
2: День рождения «Соколов». До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. «Соколов». И ты сияешь.
6: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
7: Цирк Шапито «Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
1: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Так что, юморист мои, у вас проблемы. Давайте поактивнее поработаем, а потом уже весело и хорошо отдохнем.
1: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу — сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор — «Верный». И экономный.

0: «Двигай летом» на АСТВ.
1: В эфире «Двигай летом». Это программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту дом, работа и магазин. Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
0: Лето для активных.
1: Мастерская «Китовая гавань» приглашает на мастер-класс по созданию панно в стиле «Бохо-шик». Из натуральных полированных ракушек каждый участник соберет стильное настенное украшение, которое напомнит о море и лете. Мастер-класс пройдет 29 августа в 13:00. Участие 3500 рублей. Справки по телефону 8-914-094-13-59. Приходим в Китовую гавань создавать красоту своими руками и забирать частичку моря с собой.
0: Так звучит лето.
1: Хотите услышать голоса нового поколения? 29 августа в белом шатре парка Гагарина выступят талантливые ребята из эстрадной студии «Новое поколение». Концертная программа под названием «По заказу зрителей» — это знакомые мелодии, энергия и искренние голоса, которые согреют даже прохладный вечер. Концерт начнется в 16:00. Вход свободный. Приходим в парк поддержать юных артистов и насладиться музыкой в уютной локации.
0: Культурный маршрут лета.
1: Что такое остров? Точка на карте или состояние души? Ответ на этот вопрос предлагает найти выставка «Остров внутри» в Сахалинском областном художественном музее. Персональная экспозиция художницы Марины Тен знакомит зрителей с инсталляциями, арт-объектами и авторскими сериями «My Beautiful Mara» и «By the Days». В своих работах автор соединяет реальные воспоминания и фантазию, размышляя о том, как люди...

0: Люди проходят путь от одной встречи к другой, открывая не только окружающий мир, но и самих себя. Каждая работа становится своеобразным приглашением заглянуть на собственный внутренний остров. Выставка «Остров внутри» работает в Сахалинском областном художественном музее до 6 сентября. Все подробности на сайте «Культ Сахалин». Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие, зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
1: Двигай летом на

0: Время прогноза погоды на завтра. Спонсор прогноза – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordic и Model Service – все в одном месте. Пурхаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске, Сахалинском и Ногликах без осадков плюс 17. Поронайск, Красногорск, осадков не ждите, у вас плюс 16. В Макарове небольшой дождь 14, в Долинске 16 градусов при небольшом дожде. В Охотском и Корсакове небольшой дождь плюс 17, а Нива плюс 18 и небольшой дождь. В Малокуринском плюс 19, дождь, в Южно-Курильске дождь и плюс 17, в Южно-Сахалинске без осадков и максимальная температура от 14 до 16 градусов. Ветер северо-восточный 10-12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жить хорошо.
3: Милый, а жить на новом диване будет гораздо лучше.
4: В магазине «Орбита» 200 моделей диванов. 200! Все продавцы вакцинированы. Заразы нет. Жизнь только начинается. Магазин «Орбита Мебель».
5: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
6: В «Матрешке» с 20 августа по 2 сентября. Сосиски «Ратимир» ратимировские 269,95 за 400 грамм. Пломбир шоколадный в вафельном стаканчике «Золотой стандарт» 109,95 за 90 грамм.
7: С «Матрешкой» выгодно всегда.
8: Готовимся к школе. Скидки до 50% на детскую мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмская, 73. Работаем без выходных. Телефон 303-103.
9: Если вы почувствовали землетрясение, запомните простые правила. Встаньте в углы несущих стен или дверные проемы. Опасайтесь падающих предметов, держитесь подальше от окон. Дождитесь окончания толчков и покиньте помещение. Научите детей правилам безопасности.
10: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
11: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
12: Всему острову предложено, но очень сахалинское мороженое. Настоящее и всегда свежее, с разными вкусами и очень нежное. Мороженое.

0: Деко Мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Сити Молл Корпус Б, первый этаж.
1: Деко, выгодно живи.
2: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.
3: Реклама спонсора.
4: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
5: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
4: Тогда нам надо в «Школьник».
6: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!
7: Push me and then just touch me till I can get my...

0: Информация для водителей, предупреждаем. А для всех, кто в областном центре перемещается и должен знать об ограничении проезда по улице Пушкина в районе дома номер 158, корпус 2. Ограничение продлено, связано с увеличившимся объемом работ. Напомню, что здесь специалисты Сахалинской коммунальной компании устраняют крупные повреждения на сетях. Сквозной проезд от улицы Пограничной до Емельянова планируется открыть к 17:00 завтрашнего дня 28 августа. Просим водителей учитывать информацию при планировании маршрутов.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63

0: Киноколенты на волне радио СТВ. Пора узнать о главных событиях. Остальное время 15.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Полина Кобелева. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы. По полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» – быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. 10 500 литров питьевой воды доставили в Углегорский район для помощи жителям Шахтерска. Двор на улице Тихоокеанской в Южно-Сахалинске полностью обновили. Сахалинскому предприятию вынесли предостережение из-за свинины с аннулированными документами. 10 500 литров питьевой воды доставили в Углегорский район для помощи жителям Шахтерска, где после сильных дождей возникли проблемы с водоснабжением. В первую очередь воду доставляют одиноким пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья, многодетным семьям и семьям участников СВО. Поставки также организованы в социальные учреждения. Кроме того, в Шахтерске продолжает работать водовозка с питьевой водой. Она остается в распоряжении муниципалитета до улучшения ситуации. В лаборатории Центральной поликлиники Южно-Сахалинска установили автоматическую систему сортировки анализов крови. Лабораторную службу совершенствуют в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом, а также по поручению губернатора Валерия Лимаренко. Новое оборудование сокращает время обработки биоматериала, исключает погрешности ручных манипуляций и позволяет оперативно получить данные о состоянии пациента для назначения лечения. Искусственный интеллект не только анализирует материал, но и отправляет уведомление врачу, если в образцах выявится патологическое отклонение. При наличии критических значений может быть принято решение вплоть до госпитализации. Россельхознадзор выявил на Сахалине мясную продукцию, которую оформили по аннулированным ветеринарным документам. При проверке данных системы «Меркурий» специалисты обнаружили партию замороженной свинины весом почти 18 килограммов. Кроме того, аналогичные нарушения выявили еще в 67 сопроводительных документах на мясо, перевозившееся между районами острова. Предприятию объявили предостережение. Из-за отсутствия действующих документов невозможно установить происхождение продукции, ее сроки годности и другие характеристики. Капитальный ремонт дворовой территории завершили между домами номер 14 и номер 16 на улице Тихоокеанской в Южно-Сахалинске. Территорию благоустроили в рамках федерального проекта «Дальневосточные дворы». Здесь заменили асфальт и бордюры, обустроили пешеходные дорожки и парковочные места. По просьбе жителей проложили ливневую канализацию. Во дворе также высадили деревья и кустарники, установили лавочки и урны, оборудовали площадку для сушки белья. Сейчас специалисты завершают работы с газонным покрытием. В китайском Гуанчжоу работает признанный книга рекордов Гиннесса крупнейший в мире музей ароматов. В нем представлены 300 ароматических экспонатов и интерактивные зоны, посвященные истории парфюмерии и создания запахов. Посетителям предлагают составить собственный ароматный профиль. Гости знакомятся с разными запахами и отмечают те, которые им нравятся. Данные собираются в персональную карту, а затем используются в системе с искусственным интеллектом для подбора индивидуальной композиции, которую впоследствии можно приобрести. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачный, 17 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Если вы почувствовали землетрясение, запомните простые правила. Встаньте в углы несущих стен или дверные проемы. Опасайтесь падающих предметов, держитесь подальше от окон. Дождитесь окончания толчков и покиньте помещение. Научите детей правилам безопасности. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Денис Федосеев.
1: Ну что, уходящий четверг августа, между прочим, последний в этом месяце, а потом пятница последняя в этом августе, а там, глядишь, уже и за понедельником раз, и все, и началось. Началось то, что дети пошли в школу и вот это все прочее. Я думаю, что грустить не будем, впереди еще целые выходные. Надеемся, что и погода, и условия все будут на высшем уровне, и нам понадобится футболка, майка, а не худи, как из песни Джигана, Нилетто и Артика и Асти.
2: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Пам, Алекс Фелле и Миша Миллер на волне радио СТВ, а у нас информация о погоде на завтра, 28 августа, по данным сайта rp5.ru. Ахай Тымовская, без осадков, плюс 17, в Смирных 16 градусов и осадков не ждите. В Углегорске небольшой дождь, плюс 16, в Самаре 15 с плюсом, осадков не будет. В Чехове и Холмске небольшой дождь, 17 градусов. В Невельске дождь, плюс 18. В Северокурильске без осадков, до 16 тепла. В Курильске дождь и плюс 18. А в Южно-Сахалинске без осадков, максимальная температура плюс 16. Ветер северо-восточный, 10-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
3: Если вы хотите приобрести бытовую технику, которая прослужит долго не только вам, но и вашим внукам, то это к нам, в магазин «Орбита». А если на полгода, то это не к нам. Есть много других веселых магазинов. Магазин «Орбита».
4: Есть вопросы по качеству коммунальных услуг? Недовольны состоянием дорог? Хотите внести предложение по работе общественного транспорта? Примите участие в ежегодном опросе на сайте губернатора и правительства Сахалинской области и на сайтах муниципальных образований. Нам важно мнение каждого.
5: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
1: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
6: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Всем привет, это «Другие новости». Мы снова возвращаемся в прошлое. Центробанк выпустил отчет, россияне стали чаще использовать наличные деньги. А ведь еще недавно все говорили, что бумажки эти уходят в прошлое. Но подробности далее. Спонсор выпуска нашей программы – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32-11-12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. Действительно, безналичная инфраструктура перестала быть надежной. Перебой с мобильным интернетом, блокировки переводов, комиссии за эквайринг, и вот мы снова достаем из карманов шуршащие купюры. А еще наличные деньги дают ощущение физического владения. Это как с книгой. Электронная, конечно, удобно, но бумажную приятно держать в руках.
1: Другие новости.
0: Эксперты советуют держать небольшой запас наличных, чтобы хватило на неделю без проблем. Остальное лучше хранить в банке под проценты. Они все еще высокие – 12-14% годовых. Так что наличка – это не про жадность, а про разумный баланс, чтобы и деньги были, и доход капал. Это были другие новости. Если вы до сих пор думали, что наличные – это прошлый век, то Центробанк думает иначе. Снова в моде шуршащие купюры. И не говорите, что мы вас не предупреждали. Так что будьте готовы к любым перебоям связи и не забывайте про физический контакт с финансами. Хороших вам платежей и надежных терминалов. Спонсор выпуска нашей программы – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Пора рассказать о погоде на завтра. И прямо сейчас вы узнаете, что ждет часть тех самых городов, в которых слушают радио АСТВ. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordic и Model Service. Все в одном месте – Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, в Александровске, Сахалинском и Ногликах завтра плюс 17, без осадков. В Поронайске и Красногорске до 16 градусов и осадков не ожидается. В Макарове небольшой дождь, 14 с плюсом. В Долинске небольшой дождь и до плюс 16. Охотское и Корсаков вас ждет небольшой дождь, максимум 17 градусов. В Аниве небольшой дождь и до плюс 18. В Малокурильском и Южно-Курильске дождь. Малокурильская 19, Южно-Курильск 17 с плюсом. В Южно-Сахалинске без осадков, воздух прогреется до плюс 16, ветер северо-восточный 10-12 метров в секунду.
1: Реклама. Ты опять открыл наш старый холодильник? Ты хочешь, чтобы мы опять продукты загубили? Да в магазине «Орбита» 240 моделей новых холодильников! И ты сидишь? Ну все, хватит. Ты давай, думай, решай, но новый холодильник срочно покупай.
2: Магазин «Орбита»! Е-е!
3: Прокуратура Сахалинской области предупреждает. Взятка в интересах компании влечет ответственность не только для человека, но и для самой организации.
4: Передача или предложение денег, имущества, либо услуг должностному лицу попадает под статью 19.28 Кодекса об административных правонарушениях.
3: Минимальный штраф – 1 миллион рублей. В отдельных случаях сумма может исчисляться сотнями миллионов. Срок давности – 6 лет.
4: Еще одно серьезное последствие – запрет на участие в государственных закупках сроком на 2 года. Контракт может быть аннулирован через суд, а сведения о нарушителе публикуются открыто.
3: Коррупция – это риск потерять контракты, репутацию и сам бизнес.
4: О фактах взяточничества сообщайте в дежурную часть МВД России по Сахалинской области. 8-4242-780-053.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
5: Внимание! Спортивный сентябрь на Сахалине. С 9 по 27 число вас ждет плеяда масштабных зрелищных событий. Третий финальный этап чемпионата России по лыжным гонкам на лыжероллерах. Чемпионат России по карате, страйкболу и серфингу. Международный турнир по плаванию «Сахмастерс». Кубок России по кроссу и Всероссийский день бега «Кросс нации». Не пропусти! Вход свободный. Подробности на сайте областного министерства спорта. 6+.
6: День рождения «Соколов». До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. «Соколов». И ты сияешь.
7: Чтобы вырос крепким рог, надо кушать всем творог.
8: Не творог, а творог. Вкусен и недорог.
9: Поронайский молокозавод.
10: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
11: Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
12: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
13: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
12: Тогда нам надо в «Школьник».
14: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: Денис Федосеев.
1: Быстро сегодня пролетела смена, ну и день хороший, добрый, солнечный, местами даже с осадками, но так и должно быть. Осадки — это признак того, что, ну, допустим, когда говорят там на свадьбу или на день рождения, это все к успеху и все будет благополучно. А если то и другое, как в моем случае, ну, здорово, просто чувствую себя великолепно, чего и вам желаю. С вами был ведущий Денис Федосеев, Гориллас в нашем музыкальном эфире. Далее встретимся, услышимся в сентябре, но уже ближе к концу, потому что я все-таки должен немного отдохнуть. Спасибо за внимание. Пока.

курсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы те

0: Мечтать это очень хорошо. TJC и Dreamers в эфире Первого областного. В завершении этого музыкального часа мы не нажимаем на тормоза, а на полном ходу движемся только вперед и перемещаемся в час следующий. На Сахалине и Курильских островах 16:00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И прямо сейчас об актуальных событиях к этому часу нам расскажет ведущий выпуска новостей Полина Кобелева. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Очередной циклон идет на Сахалин. Южно-Сахалинцы арестовали после нападения с ножом. Новый способ оплаты проезда появится в автобусах Южно-Сахалинска. Очередной циклон идет на Сахалин. Сильные осадки на юге острова прогнозируют в ночь на 28 августа, а также утром в пятницу. В областном центре пик непогоды придется на ночь. Днем осадки ослабеют. Осадки будут сопровождаться ветром до 18 метров в секунду. Также непогода затронет Курильские острова. В регионе продолжается ликвидация последствий циклона. По поручению губернатора Валерия Лимаренко, все коммунальные и аварийные службы в Тамаринском районе работают в круглосуточном режиме. Техника задействована в откачке воды, расчистке от ила, территории водонасосной станции и основных проездов. Для просушки помещений используют мотопомпы и тепловые пушки. Ситуация также нормализуется и в Углегорском районе. Здесь восстановлены электроснабжение и сотовая связь, возобновлены пассажирские перевозки. При этом из-за высокой мутности воды водоснабжение нарушено в Шахтерске. На время восстановительных работ для сельчан организован подвоз воды. Владельцы пострадавших домов в обоих муниципалитетах получат положенные выплаты. Губернатор поручил оказать всю необходимую помощь жителям Углегорского и Тамаринского районов до конца недели. Сорокатрёхлетнего жителя Южно-Сахалинска заключили под стражу по обвинению в покушении на убийство. По версии следствия, мужчина находился в гостях в квартире на улице Емельянова вместе с 56-летним знакомым. Во время застолья между ними произошел конфликт. Как полагают следователи, сахалинец схватил нож и несколько раз ударил оппонента в шею и грудную клетку. Спасти пострадавшего удалось благодаря женщине, которая находилась в квартире и своевременно оказала ему помощь. Расследование уголовного дела продолжается. Новый способ оплаты проезда появится в автобусах Южно-Сахалинска уже в сентябре. Для оплаты пассажиру нужно будет отсканировать QR-код камеры смартфона и подтвердить операцию в приложении банка через систему быстрых платежей. Стоимость поездки при таком способе расчета составит 50 рублей, при наличном расчете – 60. QR-коды поэтапно появятся на всех муниципальных маршрутах. В Японии готовят к запуску необычный туристический аттракцион – двухэтажный автобус с настоящим конвейером для суши. Проект получил название «Суши-бас» и должен начать работать в Токио уже этой осенью. По задумке авторов, пассажиры поднимаются на второй этаж автобуса, садятся за столики, а рядом с ними начинает двигаться конвейер суши. Блюда готовят на кухне внизу, затем специальный лифт доставляет их на второй этаж. Там сотрудник выкладывает их на движущуюся ленту, откуда пассажиры могут брать понравившиеся порции. Автобус при этом едет по Токио и проезжает мимо популярных городских достопримечательностей. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 17 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Илья Обломов.
1: Время Сахалинское, 16:06. Всем доброго дня, дорогие, здравствуйте. Ну что, у нас с вами 27 августа на календаре, и с каждой минутой лето от нас становится все дальше и дальше, а осень все ближе и ближе. На самом деле это очень чувствуется, вот этот аромат или запах, или как хотите его так и называйте, вот это чувство осени, оно все больше и больше чувствуется. Говорил я вам в свое время, давайте отдыхать, давайте наслаждаться этим летним теплышком. Вы же что говорили? Да, еще успеем. Вот и успели, как говорится. Лето нам выключили, включили осень, и теперь до следующего лета нам с вами осталось всего каких-то 8 месяцев подождать. Но не будем, собственно, грустить и с грустными лицами ходить. Будем продолжать улыбаться, наслаждаться всеми проявлениями нашей сахалинской погоды, в том числе и ночными, и завтрашними. Желаю вам, пускай у вас все получается и в плане погоды, и в плане отдыха, и в плане настроения. Это настроение радио СТВ обязательно поддержит. Что у нас в этом часе? Давайте посмотрим на наши планы. Ну, во-первых, прогноз от синоптиков на 20-40 минуте. Не забываем про него. Другие новости в середине часа. Ну и музыкальные планы на ближайшее будущее. Это Клава Кока, Джейсон Дерула, Шон Пол, а также Анасти прямо сейчас. Всем великолепного настроения и легкого рабочего дня.

0: Мне кажется, это очень красивая история Джонни и Клавы Коки под названием «Журавли» в эфире Первого областного. 16 часов 19 минут в Южно-Сахалинске. И я уже говорил, ориентируемся в датах. Сегодня у нас с вами 27 августа, 2026 год. И сегодня четверг. На самом деле, сегодня много каких-то интересных событий отмечается. Сегодня день мемов. Если вы любите в ленте полистать и посмотреть эти смешные видео, которые заседают в памяти, это ваш день. Сегодня день пирожных макаронов. Если вы любите эти круглые пироженки, то мигом завершайте все свои рабочие процессы, сделайте себе перерыв на 10 минут, в ближайшую кофейню забегите, возьмите парочку себе и отпразднуйте. Ну и еще сегодня Международный день лотереи отмечается, и один мой знакомый, практически каждую неделю, наверное, или каждый месяц покупает лотерейку, говорит, потому что лотерейка — это самый легальный способ разбогатеть. Когда-нибудь этот самый лотерейный билет выстрелит. Я вам желаю удачи, если вы вдруг играете в лотерейки, и желаю вам быстренько-быстренько и вполне себе легально разбогатеть. Что же касается дальнейших планов Feather и Black Eyed Peas, работа My Humps в эфире Первого областного ожидается, ну и другие новости в середине часа тоже ожидайте. Ну а прямо сейчас расскажу о погоде на завтрашний день. По данным сайта rp5.ru, завтра, 28 августа, на Сахалине и Курильских островах следующая погода нас ожидает. В Ахей-Тымовском без осадков, здесь до плюс 17 градусов. Смирных осадков не ожидается, и температура до плюс 16. В Углегорске небольшой дождь, также до 16 градусов тепла. В Тамари без осадков до плюс 15. В Чехове и Хомске ожидается небольшой дождь, здесь до 17 выше нулевой отметки. В Невельске дождь и плюс 18 градусов. В Северо-Курильске без осадков, воздух прогреется до плюс 16. В Курильске дождь и до 18 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается дождь. Температура от 12 до 14 градусов тепла. Завтра днем, 28 августа, в областном центре утром ожидается дождь, временами сильный, днем преимущественно без осадков. Температура в течение дня от 14 до 16 градусов тепла. Ветер ожидается северо-восточный от 10 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.
2: Реклама.
3: Магазин «Орбита» не допустит, чтобы сахалинцы на себе испытали ужас. Ужас холодной воды. В продаже имеется 200 моделей водонагревателей.
2: Горячая вода – это хорошо.
4: Магазин «Орбита»!
3: Телефон 6-7.
5: В «Матрешке» с 20 августа по 2 сентября. Яблоки «Белый налив» 189,95 за 1 килограмм. Молоко «БМК» 3,2%, 146,95 за 975 миллилитров.
6: С «Матрешкой» выгодно всегда.
7: В подъезде твоего дома появляются грязные шприцы? Ты знаешь, где продают отраву для молодых? Ты видишь, как распространяют зелье? Спаси жизнь. Сообщи, где торгуют смертью. Не будь равнодушным.
8: Каждый человек и гражданин Российской Федерации должен помнить: дача и получение взятки, а также посредничество при взяточничестве, наказываются законом. Получение взятки наказывается штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет. Посредничество при взяточничестве наказывается тюремным сроком до 7 лет.
9: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
10: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
11: Есть ли повод для обгона? Задавайте себе этот вопрос как можно чаще. По статистике, выезд на встречную полосу занимает третье место среди причин тяжких происшествий на дорогах. Совершив его в неположенном месте, вы можете также лишиться права на управление транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев, а в случае повторного нарушения в течение года – на срок до 12 месяцев. Будь внимателен, не пересекай черту.
4: Взрыв цен. Карьер Лиственничный снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 51 70 70. Условия и сроки акции на сайте sahalineru.ru.
12: Не пропустите. Мотокаскадеры в шаре. Колесо смерти. Дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0». С 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около площади Победы.
13: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Получается так.
1: Если вы, друзья мои, кидаете мемы в рабочий чат, то, как оказалось, работаете хуже всех. Дело в том, что юморной сотрудник начинает отставать по задачам, теряет фокус и использует мемы в рамках прокрастинации, то есть, чтобы не делать сложные задачи. Я давно это чувствовал, давно понимала, что что-то тут не так. Так что, юморист мой, у вас проблемы. Давайте поактивнее поработаем, а потом уже весело и хорошо отдохнем.
0: По будням с 7 до 11 утра.
2: Облабластное шоу.
3: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
0: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
2: Ваш выбор «Верный».
0: И экономный.

0: Звать бессмертной. Это команда Black Eyed Peas в эфире Первого областного. Мы с вами движемся вперед, и о наших планах, о которых я вам рассказывал, не стоит забывать. И прямо сейчас другие новости.
1: Другие новости.
0: Студия Алена Баринова, и она нам что-то расскажет. Добрый день.
2: Привет, здравствуйте, друзья. До Нового года остается меньше недели, а это значит, что родители по всей стране проходят ежегодный квест под названием «Собрать ребенка в школу». Так вот, по данным Макро, в этом году минимальный набор обойдется в среднем 17-19 тысяч рублей. Мальчики, правда, чуть дешевле, девочки чуть дороже, но это если без фанатизма. Подробности сразу после информации о спонсоре. Спонсор выпуска других новостей – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме и лету. Все услуги по газификации вашего дома, консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта надежно и профессионально. Стройгазсервис ДВ, забота о вас о вашем доме, звоните 321-333.
1: Другие новости.
2: Ну а теперь к бюджетной арифметике. В базовый набор для мальчика входят куртка, пара брюк, две сорочки, туфли, рюкзак, 20 тетрадей, альбом, 5 ручек и пара карандашей. Для девочек платье, две блузки, юбка. Кстати, канцелярка самая простая, тянет всего на 900 рублей. Все остальное – это уже одежда, обувь и тот самый рюкзак, который, по данным ВЦИОМ, в этом году подорожал в среднем. За него просят уже 7200 рублей. При этом общие траты на сборы в этом году впервые за 9 лет немного снизились до 49 тысяч. Но это если считать все подряд, включая и учебники, и цветы. Но вот раньше было проще. В советское время слово «рюкзак» почти не употреблялось. Все ходили с портфелями. Никаких просьб про ортопедическую спинку или дизайн с единорогами. Был только рынок, картонка и надежда на то, что мама купит тот самый красивый портфель. Сегодня же в школьных гипермаркетах глаза просто разбегаются. Рюкзаки с супергероями, пеналы с блестками, сотни видов ручек. Ну и ребенок, как правило, хочет все и сразу. Главная интрига всех этих сборов не в цене, а в том, кто кого переупрямит. Ребенок мечтает о рюкзаке с драконом, а родители о том, что бюджет пережил этот месяц. Кстати, если раньше достаточно было сказать, ну у тебя же есть старый портфель, то теперь в ход идут аргументы про осанку, здоровую спину. Кстати, сегодня в активном поиске мы поговорим, сколько времени должны дети тратить на домашние задания, что делать с нейросетями, которые уже умеют объяснять правила и решать задачи, какие покупки к школе действительно нужны. В нашей студии будут гости, директор школа номер 6 Южно-Сахалинска Наталья Бровкина и многодетная мама Ирина Мамет-Керимова. Сверим школьные правила с реальной семейной жизнью сегодня в 18:20 на радио Айс ТВ. На этом все. Это были другие новости. Удачи в новом учебном году. И пусть ваш кошелек восстанавливается быстрее, чем школьник после первых контрольных. Спонсор выпуска – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме летом. Звоните 321-333.

0: 16:38, время Сахалинское. Ребята, смотрите, какие крутые, здоровские новости. И мне кажется, вот эти новости надо знать. И такие штуки надо поддерживать. Тайны бабушкиного сундука. Знаете ли, что это такое? Ну, в целом, словосочетание, да, эта фраза совершенно понятна каждому. Это сахалинский проект о русском фольклоре. И этот проект претендует на Всероссийскую премию «Гордость нации». Центр народной культуры «Радуга» представил этот проект, который помогает знакомить детей и их родителей с русскими традициями буквально с младенчества. Что такое «Тайны бабушкиного сундука»? Это проект, который охватывает сразу несколько возрастов. Родители учат пестушкам, потешкам и колыбельным. С дошкольниками играют в традиционные игры, поют народные песни, знакомят их со старинными музыкальными инструментами. И один из этапов проекта под названием «Добрые дети, дому венец» стал победителем конкурса президентского фонда культурных инициатив и получил грантовую поддержку. И прямо сейчас команда готовит к печати новый сборник и закупает традиционные музыкальные инструменты. На самом деле, мне кажется, это очень большое дело — знакомить наших младшеньких с большой культурой, с традициями русскими. И вот эти вот сказки, потешки, стишочки, пестушки — это все очень здорово, в том числе и музыкальные инструменты. И если честно, это очень здорово, когда ребенок знает такие вещи. И буквально сегодня, я вот не знаю, и хочу и похвалиться, и порадоваться. Мой ребенок сегодня в процессе игры дома, причем мы не говорили про сказки, мы не говорили про какие-то детские стихотворения, в процессе игры дома в какой-то ситуации ребенок просто сказал, а ему 3 года, он сказал: вот и сказочки конец, а кто слушал, молодец. Вот чему надо учить детей и прививать им чувство прекрасного. Поддерживаю целиком и полностью этот самый проект «Тайны бабушкиного сундука». И дай бог, чтобы он развивался дальше и знакомил наших детей с этими самыми традициями. Ну а мы движемся вперед и прямо сейчас поговорим о погоде на завтрашний день. Спонсор прогноза погоды — магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и мобил сервис. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 28 августа, в Александровске, Сахалинском и Ногликах погода ожидается без осадков, температура до 17 градусов тепла. В Пронайске и Красногорске также осадков не ожидается, здесь до плюс 16. В Макарове небольшой дождь до плюс 14. В Долинске также ожидаются осадки, температура до 16, выше нулевой отметки. В Охотском, Корсакове дождь до плюс 17. В Аниве также дождь и до 18 градусов тепла. В Малокурильском, Южно-Курильске также ожидаются осадки, в Малокурильском до 19, в Южно-Курильске до 17. Выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается дождливая погода при температуре от 12 до 14 градусов тепла. Завтра, 28 августа, в областном центре утром ожидается дождь, временами сильный, днем преимущественно без осадков. Дневная температура составит от 14 до 16 градусов тепла. Северо-восточный ветер ожидается со скоростью от 10 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Мечтаете о собственном бизнесе, но не знаете, с чего начать? Центр «Мой бизнес» поможет разобраться в финансовых мерах господдержки. Эксперты расскажут, как получить микрозайм на выгодных условиях, а также объяснят, как воспользоваться поручительством региональной гарантийной организации. Звоните прямо сейчас. 8-800-222-0123.
3: Министерство обороны приглашает мужчин старше 18 лет в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч рублей. Ежемесячная выплата от 230 до 420 тысяч рублей. Возможно списание кредитов до 10 миллионов рублей. Подробная информация на сайте контрактная служба.рф.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: В столичном каждый пятый батончик «Пикник» всего за 1 копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую».
6: Акция по 31 августа. Подробности об организаторе и правилах в приложении карты «Столичная».
7: Внукам сказку расскажу про молочную страну. Там и ряженка-наряженка, там и варенец-удалец, и кефир «Здоровье, командир». Внуки сказку слушают и на здоровье слушают.
1: Паранайский молокозавод.
8: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф 65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
9: Лето не будет. Лето не будет. Лето не будет. И нечего ждать.
10: Есть музыка, которую не просто слушают, ее чувствуют. 19 сентября Сахалинская филармония представляет авторский концерт Вениамина Ким «Там, где сердце мое». Вечер любимых песен, живого оркестра и настоящих эмоций. Концертный зал «Симфония» 18.00. Билеты на сайте и в кассе филармонии 304-104.
9: И нечего ждать.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
11: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.
12: Реклама спонсора.
13: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
14: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
13: Тогда нам надо в «Школьник».
15: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: Работа океанами от Саши Санта в эфире Первого областного. 16:50, время Сахалинское, 27 августа на календаре. И мне кажется, каждый школьник сейчас смотрит на календарь и тихонечко начинает плакать, потому что не за горами, уже 1 сентября, во вторник, школьники нашего города, и не только нашего города, но и всей области, устремятся в храмы знаний, в школу. И вот для родителей на самом деле это большая головная боль, вот этот период подготовки к новому учебному году. Что действительно нужно покупать к 1 сентября? Вот на чем можно не тратиться, чем можно, собственно, пренебречь? Ну, если можно так сказать, да, что-то купить надо в первую очередь, что там во вторую очередь можно купить? Чем школьные учебники будут отличаться от прежних? Да и вообще, в принципе, как будет организован вот этот учебный процесс? Очень много вопросов. И сегодня в активном поиске в эфире Первого областного мы сверим школьные правила с реальной семейной жизнью вместе с директором школы номер 6 Натальей Бровкиной и многодетной мамой из Южно-Сахалинска Ириной Мамедкириевой. Поэтому в 18:20 встречаемся здесь, в эфире Первого областного, и все-все-все выясняем и готовимся к новому учебному году все вместе. До конца этого музыкального часа у нас команда «Чай вдвоем», Зиверт и Валим, поэтому делаем громче и продолжаем этот трудовой день вместе.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: На Сахалине, Курильских островах, 17.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И этот час традиционно начнем с выпуска новостей. О них нам расскажет Полина Кобелева. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивендия» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой репродуктивной системы по полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. «Модус Вивендия» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. МЧС предупредили о сильных дождях в трех районах Сахалина. Губернатор Валерий Лимаренко проведет встречу с жителями Южно-Сахалинска 28 августа. В областном центре стартовала подготовка к празднованию Дня города. Сильные дожди и подъем уровня воды в реках прогнозируют на Сахалине 28 августа. Основной удар очередного циклона придется на Долинский, Корсаковский и Невельский районы. По данным регионального управления МЧС, непогода начнется предстоящей ночью. В отдельных районах ожидается большой объем осадков, а на реках возможен подъем уровня воды. В течение дня интенсивность дождя должна снизиться. Сильные осадки также прогнозируют в Южно-Сахалинске и других районах юга острова. Губернатор Валерий Лимаренко проведет встречу с жителями Южно-Сахалинска 28 августа. Она состоится в 16.00 в киноконцертном зале «Октябрь» на Коммунистическом проспекте 45. Перед встречей с 15 до 16.00 там же пройдет личный прием жителей. На вопросы горожан ответят руководители органов исполнительной власти, представители администрации Южно-Сахалинска и региональный военный комиссар. В областном центре стартовала подготовка к празднованию Дня города. Традиционно основные торжества развернутся в парке имени Гагарина. Сейчас здесь работает над масштабным проектом «Город единства народов», в котором объединятся культуры разных этносов, проживающих на Сахалине. В парке появится порядка 7 национальных деревень, каждая из которых будет воссоздавать быт и культуру разных народов. Специально для этнографических зон мастера вручную создают декорации и фигуры для фотографирования. Как отметили в мэрии, в День города 12 сентября жителей и гостей островной столицы ждет масштабная культурно-развлекательная программа. Она включит концерты, мастер-классы, тематические площадки, дегустации и многое другое. августа с 9 утра до 2 часов дня в центре Южно-Сахалинска будут проверять систему уличного оповещения. В это время жители услышат музыкальную композицию. Она зазвучит в праздничном квадрате. Площадь Ленина, Коммунистический проспект, площадь Славы, улица Горького, площадь Победы, проспект Победы, улица Ленина, площадь Ленина. Систему готовят к мероприятиям, посвященным 81-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, которые пройдут 3 сентября. Кнопочный телефон с искусственным интеллектом представили в Китае. Устройство внешне напоминает привычные телефоны с физическими кнопками, но при этом получило современные возможности на базе ИИ. Главная особенность модели – голосовой помощник, который может включить Bluetooth, совершить звонок или написать текст по запросу. При этом телефон поддерживает полноценные приложения. Для родителей предусмотрены удаленное управление установкой приложений и ограничение времени использования. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 16 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
3: Вам позвонил человек и представился сотрудником МВД, ФСБ или прокуратуры. Сообщает о расследовании уголовного дела, связанного с банком. Обвиняет вас в совершении преступления. Не верьте, это мошенник. Он попросит ваши паспортные данные, реквизиты банковских карт, информацию о финансах или распорядится перевести ваши деньги на защищенный счет. Сразу кладите трубку. Настоящий представитель силовых ведомств не станет по телефону задавать такие вопросы. Тем более просить перевести средства. Самостоятельно перезвоните. Звоните по телефону 102 и сообщите о произошедшем. Вы можете заблокировать абонента в телефоне. Предупредите друзей и родных. Возможно, вы спасете их от потери крупной суммы денег.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Илья Обломов.
1: Время Сахалинское, 17.08. Доброго дня, дорогие. Ну что, продолжаем трудиться. Немножечко у нас с вами осталось до конца этого трудового дня. Давайте этот период сделаем еще короче вместе с радио АСТВ. На самом деле этот час у нас мега активный, мега информационный. В 50-ю минуту этого часа обязательно расскажу о дорожной обстановке в нашем городе, где какие перекрытия есть, как у нас там с движением по улицам областного центра. В 17.30 другие новости. Обязательно узнаем что-то интересное. На 20-40 минуте информация о погоде. И буквально через 2,5 минуты программа «Интершум». О самых обсуждаемых событиях обязательно поговорим. Сразу скажу, что это будет одно обсуждаемое событие, которое лично меня зацепило. Освежим в памяти хронологию событий, ну и, собственно, итоги этой ситуации. Что это за ситуация? Если заинтриговал, то через 2,5 минуты встречаемся в программе «Интершум». Ваня Дмитренко, его работа «Шелк» прямо сейчас. Это из музыкальных планов, чуть позже Риана, а также Сергей Лазарев. Всем желаю легкого четверга, движемся вперед.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Ну что, дорогие, прямо сейчас Интершум. Давайте посмотрим, о чем же шумит интернет. История, которая зацепила лично меня. И я слежу за развитием этой ситуации, за развитием этой истории. 20 августа в городе Болохово Тульской области разгорелся скандал. И что там произошло? Напоминаю, в хронологии. Администрация города Болохово обратилась в полицию с заявлением о вандализме. Фигурантом дело стал не злостный какой-то хулиган, не алкоголик и не бандит, а ребенок, нарисовавший персонажей мультфильма «Смешарики» на детской площадке. Власти тут же подсуетились и опубликовали кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно юного художника, и пояснили, что резиновое покрытие детской площадки является муниципальной собственностью. По мнению чиновников, любой рисунок на нем – это порча имущества, независимо от содержания этих самых рисунков. Мэр города, госпожа Мария Чуйкина, заявила, что парк благоустроили за федеральные деньги. Рисунки были выполнены стойкой краской, которую невозможно смыть водой. Затем администрация города подала заявление в полицию о розыске этого самого страшного преступника. Было установлено, что этим преступником является 14-летний подросток, девочка, и зовут эту девочку Ксения. И Ксению разыскали и предъявили, значит, собственно, вот эти самые обвинения в порче муниципального имущества. Затем администрация, что логично, попыталась очистить это самое покрытие, попытались сделать это водой, у них это не получилось. Потом, естественно, что? В ход пошел растворитель. Естественно, все эти рисунки были превращены в нечто такое смешанное. Ну, представляете, да, когда краска смешивается? Вот эти рисунки поплыли. Пошло-поехало. Конечно же, в эту ситуацию вмешались многие, и, конечно же, история дошла до губернатора Тульской области Александра, до обмундсмена Александра Головина. Он прокомментировал ситуацию, что такие площадки созданы для детей вообще, они могут там играть, рисовать, развиваться. Даже если что-то сломают, власти должны с радостью все отремонтировать. Как уполномоченный, Головин взял на себя контроль и обещал проверить, собственно, все, что там произошло. Естественно, глава Тульской области Дмитрий Миляев тоже отреагировал на эту ситуацию и сказал: вообще, отстаньте от ребенка и Господь с вами. Чем потом закончилась ситуация? Ну, конечно же, губернатор, во-первых, поддержал девочку. Во-вторых, официальный аккаунт студии «Смешарики» выложил в соцсетях видео с рисунком девочки. Таким образом студия поддержала южную художницу. И что произошло дальше? Глава Тульской области Миляев пригласил нарисовавшую «Смешариков» девочку в состав детского общественного совета при региональном министерстве строительства. Это заявление он сделал во время встречи с юной художницей 21 августа. То есть 20-го она нарисовала. В течение дня 20-го эта вся ситуация была да, форсирована. И уже 21-го губернатор встретился, предложил девочке войти в состав детского общественного совета при региональном Минстрое. Конечно же, очень много девочку поддержали, не одобрили работу, собственно, муниципалов, и в социальных сетях решили обратить внимание городской власти на то, как содержатся вообще, в принципе, парки, как содержатся какие-то объекты капитального строительства, осыпающиеся балконы, дороги и так далее, и так далее, и так далее. Ну и в целом ситуация урегулировано. Мария Чуйкина на своей странице во ВКонтакте рассказала о том, что встретились они с мамой девочки, пришли к взаимопониманию, инцидент исчерпан. Вот так, дорогие. Вот такие ситуации тоже возникают. Пускай у девочки все получается, остальные все берут на заметку эту самую ситуацию. Ну, надеюсь, что никакие санкции, во-первых, родителям ребенка, во-вторых, самой девочке не грозят. Дальше будет только лучше. Вот таким, оказывается, Интершум. История очень резонансная, которую обсуждают и в социальных сетях Болохова, и в Тульской области, да и в целом по всей России. Вам, друзья, желаю удачи. Интершум закончен. Следим за новостями.
0: Интершум. Интершум. На радио АСТВ.

0: Непревзойденный Сергей Лазарев, его работа «Сдавайся». Если вам говорят «сдавайтесь», но тут надо подумать, перед кем и перед чем сдаваться. Перед трудностями не сдавайтесь, не опускайте руки, а вместе с радио АСТВ эти трудности будем преодолевать. Движемся с вами вперед, 21 минута 6 в Южно-Сахалинске, и прямо сейчас мы с вами поговорим о самом насущном, о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра, 28 августа, на Сахалине, Курильских островах, нас с вами ожидает следующая погода. В Ахе и Тымовском без осадков, до 17 градусов тепла. В Смирных также осадков не ожидается, здесь до плюс 16. В Углегорске небольшой дождь, до 16, выше 0. В Тамаре без осадков до плюс 15. В Чехове, Хомске дождь, до плюс 17. В Невельске также дождливо, до 18 градусов тепла. В Северокурильске без осадков, здесь воздух прогреется до плюс 16. В Курильске ожидается дожди и до 18, выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается дождь. Температура в темное время суток от 12 до 14, выше 0. Завтра, 28 августа, в областном центре утром ожидается дождь, временами сильный, днем преимущественно без осадков. Температура от 14 до 16, выше 0. Ветер северо-восточный от 10 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
3: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
4: Готовимся к школе. Скидки до 50% на детскую мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмская, 73. Работаем без выходных. Телефон 303-103.
5: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
6: Взрыв цен. Карьер Лист Виничный снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 517070. Условия и сроки акции на сайте сахалине.ру.
7: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440. Телефон 30-32-66.
8: Купит кухню, шкаф, подарок. С деко выгодно живи.
9: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
8: С деко выгодно живи.
10: В центре мототехники «Старт ДВ» квадроциклы «Сигвей 1000» от 1 миллиона 80 тысяч рублей. Доступны в рассрочку. Прицепы и мотоциклы в наличии. Подробности по телефону 25 99 55. Рассрочка предоставляется банком.
11: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: не останавливаться. Главный девиз Sea Unstoppable в эфире Первого областного. 17:29 время Сахалинское. Мы не останавливаемся и летим вперед. Другие новости.
1: Другие новости.
0: Да, именно так. В студии Алена Баринова. Добрый вечер.
2: Привет, Илья, здравствуйте. Решила помочь вам сэкономить, потому что экономия в 50% это не магия, не подписка на какой-то тайный канал. Это просто умение выбрать правильный месяц для покупок. Кондиционер в ноябре, айфон в октябре, квартиру в январе, а школьные товары, когда дети уже забыли, что такое школа. В общем, эксперты по ценам собрали шпаргалку, которая сэкономит до половины бюджета. Причем скидки не зависят от удачи, а зависят от того, как вы сыграете против спроса. Подробности сразу после информации. О спонсоре. Спонсор выпуска других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Другие новости.
2: Предлагаю перейти к сезонной арифметике. Кондиционер нужно покупать с октября по ноябрь. Цены и установка падают на 15, а то и 25%. Монтажники, которые летом не успевали пить кофе, в ноябре готовы работать даже за пирожок. Авиабилеты ищите ночью, когда роботы динамического ценообразования устают и скидывают цены. Нам, кстати, на Сахалине это гораздо проще сделать, потому что у нас 8 часов разница. Поэтому мы можем, в принципе, это делать и днем. Айфон в октябре, новые модели выходят в сентябре, старые дешевеют. Машину в последний день месяца можно купить, когда менеджеры бегают за планом и готовы отдавать авто почти даром. Вру, конечно, но, тем не менее, скидки вполне возможны. Ноутбук лучше покупать в феврале, когда после новогоднего шопинга все ваши копилочки пусты, а магазины полны товаром. Одежду в январе и июле, когда на полках заканчивается место для новых коллекций. Квартиру, кстати, тоже в январе. Продавцы устают от праздников и соглашаются торговаться. Кстати, вот вам познавательный факт. Эксперты подчеркивают, что скидки не случайны. Это реакция рынка на циклы спроса. Например, в январе спрос на недвижимость падает на 30%, продавцы снижают цену на 10-15%. В ноябре монтажники кондиционеров стоят в очередях за работой и даже сами предлагают скидку. То есть экономия – это не хитрость, а знание календаря. На этом все. Это были другие новости. И если вы планируете купить все и сразу, а еще и сэкономить, помните, даже самый лучший месяц не гарантирует, что вы не потратите все деньги до зарплаты. Главное не покупать кондиционер зимой, а шубу летом, иначе получится, что вы просто переплатили за сезон. В общем, экономьте с умом и не забывайте, что лучшая скидка – это когда вы вообще ничего не покупаете. Хотя кто в это верит? Это были другие новости. Наш спонсор – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Крутая вещица от 21 Pilots, Headens в эфире Первого областного, 17.40, время Сахалинское. Это для того, чтобы вы ориентировались по часам, 20 минут до завершения трудового дня у большинства из нас, дорогие. Держимся. Ну и для того, чтобы быть подготовленным к завтрашнему дню, прямо сейчас расскажу о нашей, о капризной, уже осенней сахалинской погоде. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и мобил-сервис. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 28 августа, в Александровске-Сахалинском Ногликах погода ожидается без осадков до 17 выше 0. В Пронайске-Красногорске осадков не ожидается и до плюс 16 градусов. В Макарове небольшой дождь при температуре до 14 тепла. В Долинске дождь до плюс 16. В Охотском и Корсакове также пройдут дожди и до 17 выше нулевой отметки. В Аниве дождь и до плюс 18. В Малокурильском, Южно-Курильске также ожидается дожди. В Малокурильском температура днем до 19. В Южно-Курильске до 17 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью дождь при температуре от плюс 12 до плюс 14. Завтра, 28 августа, в областном центре утром ожидается дождь. Временами сильный, после обеда преимущественно без осадков. Температура от 14 до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный от 10 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Ой, всю ночь не спал. Мучился. Жарко, душно. С ума сходил.
3: Так у тебя ж вся семья мучится. Бабушка, дедушка.
4: А в это время в магазине «Орбита» так много хороших кондиционеров, и ты сидишь...
3: Ну все, хватит. Ты давай думай, решай, но семью без кондиционера не оставляй.
4: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
5: «Абсолют мебель». Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
6: Доступные цены. Телефон 51 55 66.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
8: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
9: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
10: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатная. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.

0: 65.
1: Мебель на заказ. Замеры бесплатно. М-мебель 65. Ищите нас в 2GIS.
2: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
3: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
4: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
3: Тогда нам надо в «Школьникс».
5: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В

0: Работа, от которой лично у меня мурашки по коже. In and Out of Love. Это Шерон Денарель и Армин Ван Бюрен в эфире Первого областного, 17.50, время Сахалинское. И прямо сейчас, дорогие, мы с вами отправляемся в путешествие по улицам, дорогам областного центра. Давайте посмотрим, что у нас с движением. Ну, традиционно несколько замедлено движение на улице Сахалинской в обоих направлениях, с запада на восток, с востока на запад. Проспект Мира также неспешно движется от центра единоборств и ДК Родины на юг, аж до проспекта Победы. Здесь будьте, пожалуйста, внимательны. На север, при движении на север, ситуация несколько проще, но тем не менее. Ну и не забывайте, друзья, что ограничение проезда по улице Пушкина в районе дома номер 158, корпус 2, продлили. Это связано с увеличившимся объемом работ. Напомню, что здесь специалисты сахалинской коммунальной компании устраняют крупное повреждение на сетях. Сквозной проезд от Пограничной до Емельянова планируется открыть к 17.00 28 августа. Поэтому учитывайте эту информацию при планировании маршрутов. Ну и напоминаем, что завтра, 28 августа, участок от улицы Горького от Компроспекта до поворота на среднюю площадку Горного воздуха закроют для проезда транспорта с 19.00 до 22.30 на время репетиции парада. Ограничения на этом участке также будут действовать и 30 августа. Здесь будет проходить генеральная репетиция. Здесь ограничение с 8 до 12.30. Объезд будет осуществляться по проспекту Победы, улице Тихоокеанской и проезду Зацаринова. Также в дни проведения репетиции будет ограничена парковка автомобилей по всему периметру площади Славы с 7 часов утра до 7 часов вечера. О возможных изменениях в схеме организации дорожного движения мы обязательно будем сообщать вам дополнительно, дорогие друзья. И в целом, конечно же, я вам желаю безопасно передвигаться по улицам города и нашей с вами области. Обязательно соблюдайте правила дорожного движения, уступайте пешеходам дорогу при движении на пешеходных переходах и в целом будьте внимательны с пешеходами. Ну и, конечно же, не нарушайте скоростной режим как в городе, так и за городом. Всем удачи на дорогах, движемся дальше.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72-63-07.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
4: Похожая валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

глядя, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: В завершении этого музыкального часа Алексейн и A Million on My Soul в эфире Первого областного. Ну что, друзья, движемся с вами дальше. И на Сахалине, Курильских островах, 18.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И прямо сейчас в выпуске новостей поговорим о событиях к этому часу. О них расскажет Полина Кобелева. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиника номер один РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. На Сахалине усилили поиски двоих пропавших во время наводнения. САГГУ получил рекордное число заявлений от абитуриентов. Жителя Холмска задержали за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. В регионе продолжается ликвидация последствий циклона. По поручению губернатора Валерия Лимаренко, все коммунальные и аварийные службы в Тамаринском районе работают в круглосуточном режиме. Техника задействована в откачке воды, расчистке от ила территории водонасосной станции и основных проездов. Для просушки помещений используют мотопомпы и тепловые пушки. Ситуация также нормализуется и в Углегорском районе. Здесь восстановлены электроснабжение и сотовая связь, возобновлены пассажирские перевозки. При этом из-за высокой мутности воды водоснабжение нарушено в Шахтерске. На время восстановительных работ для сельчан организован подвоз воды. Владельцы пострадавших домов в обоих муниципалитетах получат положенные выплаты. Губернатор получил оказать всю необходимую помощь жителям Углегорского и Тамаринского районов до конца недели. В Углегорском районе расширили зону поисков двух человек, пропавших во время наводнения на территории базы отдыха «Лесогорские термальные источники». Для обследования затопленной местности дополнительно направили 9 спасателей и 3 единицы техники поисково-спасательного отряда имени Полякова. Специалисты обследуют территории от базы отдыха вниз по течению реки Лесогорка. Работу осложняют завалы из подваленных деревьев и валежника, высота которых местами достигает 3 метров. Ранее спасатели обнаружили 4 контейнерных домика, которых поток унес на расстояние от 5 до 7 километров. Однако людей внутри не оказалось. К поискам также привлечены сотрудники ГИМС, МЧС, полиции и противопожарной службы опасной области. Напомним, во время паводка пропали 70-летняя жительница Москвы и 49-летний разнорабочий базы отдыха. Более 7,5 тысячи заявлений поступило в Сахалинский государственный университет в ходе приемной кампании 2026 года. Это почти вдвое больше, чем годом ранее. Самый высокий конкурс в этом году зафиксировали на направлениях: нефтегазовое дело, IT-специальности, лингвистика и государственное управление. Также выросло число абитуриентов из центральных регионов России примерно на 70%. При этом больше половины выпускников сахалинских школ решили продолжить обучение на острове. В университете ежегодно увеличивает количество бюджетных мест, а для студентов-платников в регионе действует компенсация половины стоимости обучения. Жителя Холмска задержали за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Инспекторы ДПС остановили легковой автомобиль и заподозрили водителя в нетрезвом состоянии. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. Позже выяснилось, что ранее его уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение. Теперь в отношении сахалинца возбудили уголовное дело, автомобиль изъяли и поместили на специализированную стоянку. Жительница Пермского края начала предлагать онлайн-курсы по подготовке к жизни в СИЗО и колонии. Она обещает научить будущих заключенных правильно вести себя, разобраться с тюремным бытом и выстроить отношения с окружающими. Отдельно автор курса предлагает объяснить, как вести себя, чтобы повысить шансы получить одобрение на условно-досрочное освобождение. Каждый случай она обещает разбирать индивидуально и конфиденциально. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 16 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
3: Русский язык – великий и могучий, богатый и красивый. Это язык символов и метафор, рифм и оттенков. Именно русский язык в течение столетий был подвергнут влиянию множества языков и культур. Он поглотил в себе элементы санскрита, греческого, латинского, французского, английского и других языков. Поэтому русский язык чрезвычайно гибок и разнообразен. На нем пишут поэмы, стихи и прозу. Великие писатели восхваляли его во все времена.
4: Берегите чистоту языка как святыню. Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас.
3: Так в свое время писал поэт-публицист и прозаик Иван Тургенев о русском языке. Сохранение самого главного – культуры и чистоты родного языка – это обязанность каждого. Ведь русский язык – чистое и мощное оружие для наилучшего выражения наших мыслей и чувств.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Илья Обломов.
1: Время Сахалинское, 18.08. Вечера доброго, дорогие. Официально объявляю о том, что трудовой день завершен, и с этим я вас поздравляю. Но мы продолжаем для вас работать 24/7, 365 дней в году. Первое областное вместе с вами. И не забываем готовиться к 1 сентября. Уже в этом часе мы обязательно поговорим в программе «В активном поиске» о том, сколько времени школьники вообще должны тратить на домашние задания, что делать со своими нервами, что делать с нейросетями, которые заполонили вообще весь интернет, и которые объясняют и правила, и умеют решать задачи. Где вот заканчивается помощь, и родители начинают учиться за ребенка, не дай бог, мне это еще предстоит. В общем, все это обязательно обсуждаем с директором школы номер 6 Южно-Сахалинска Натальей Бровкиной и многодетной мамой из Южно-Сахалинска Ириной Мамиткеримовой. В 18.20 стартуем, поэтому держите руку на пульсе. Ну, а прямо сейчас, что-то мне кажется, тоже про учебу пойдет речь. Программа «Другие новости» запускаем и полетели.
0: Другие новости.
1: И во всем этом нам поможет разобраться Алена Баринова. Добрый вечер.
2: Привет. Но вот на самом деле вполне вероятно, что тебе больше повезет, чем, по крайней мере, нашим родителям. Потому что государство, видимо, решило, что учиться на одних пятерках и грамотах – это прошлый век. И теперь за успехи в учебе, науке и спорте школьникам могут начать платить настоящие деньги. Депутаты предложили систему поощрений. Подробности расскажу прямо сейчас. Спонсор выпуска «Других новостей» – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме и летом. Все услуги по газификации вашего дома, консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта надежно и профессионально. Стройгазсервис ДВ с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-1333.
0: Другие новости.
2: Ну, а теперь к деньгам. Суммы, которые могут получить школьники, действительно впечатляют. За золотую медаль на Международной Олимпиаде целый 1 000 000 рублей, за серебряную 500 тысяч, за бронзовую 400 тысяч, и это не считая региональных доплат. Вот, например, в Ленинградской области победитель заключительного этапа Всероссийской Олимпиады с 2026 года будет получать губернаторскую стипендию 45 тысяч рублей в месяц, а призер 25 тысяч. Ну, то есть за год можно накопить на приличный ноутбук или даже на первый взнос по ипотеке, если, конечно, ребенок не потратить все на чипсы и скины в компьютерных играх. Инициатива направлена, кстати, не только на звезд Олимпиад, но и на тех, кто показывает значительный личный прогресс. То есть, если ребенок за год подтянулся с троек на четверки и пятерки, это тоже может стать поводом для поощрения. Система хочет мотивировать не только быть лучшим, но и становиться лучше, чем ты был вчера. При этом выплаты за достижения могут исключить из общего дохода семьи, пам-пам, при оформлении различных пособий. Ну вот потому что, если ребенок заработал свой миллион сам, то почему государство должно на этом экономить?
1: Не должно.
2: Не должно?
1: Нет.
2: А будет?
1: Не надо. Это лишнее.
2: Согласна. В общем, это были другие новости. И так что, если ваш, дорогие друзья, школьник до сих пор не хочет учиться, возможно, вы его неправильно мотивируете. Попробуйте пообещать ему процент от будущей стипендии. А если он уже принес золото с Олимпиады, поздравляем. Вы официально родители будущего миллионера. В общем, учитесь, дорогие дети. И помните, что хорошие оценки – это не только знания, но и ваши первые честно заработанные денежки. Спонсор выпуска – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме и летом. Звоните 321-333.
0: Другие новости. Радио АСТВ. Первое областное.
1: Ну и прямо сейчас поговорим о погоде на завтрашний день. Ничего не упустите, дорогие, и это очень важно. По данным сайта rp5.ru, завтра 28 августа на Сахалине, Курильских островах следующая погода. В Ахее и Тымовском без осадков до 17 градусов тепла, в Смирных без осадков до плюс 16, в Углегорске небольшой дождь и также до 16 выше 0. В Тамаре без осадков до 15 со знаком плюс, в Чехове и Хомске ожидается дождь до плюс 17, в Невельске до 18 выше 0 и также осадки. В Северокурильске осадков не ожидается, здесь до плюс 16, в Курильске дождь и до плюс 18 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается дождливая погода при температуре от 12 до 14 градусов тепла. Завтра, 28 августа, в областном центре утром ожидается дождь, временами сильный, после обеда преимущественно без осадков. Температура в течение дня от 14 до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный от 10 до 12 метров в секунду.
3: Реклама.
4: Да когда же, блин, сломается этот холодильник?
3: Да никогда, потому что ты его купил, блин, в магазине «Орбита».
5: Магазин «Орбита»!
3: Телефон 6 семерок.
5: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год, единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
6: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал. Цирк «Шапито Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
7: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.

0: Мебель на заказ. Замеры бесплатно. М-мебель 65. Ищите нас в 2GIS.
1: Снегоходы и квадроциклы Stealth и Segway в рассрочку. Прицепы 3,5 на 1,5 с тентом от 135,5 тысяч рублей в Старт ДВ. Телефон 25 99 55. Количество техники ограничено. Рассрочка предоставляется банком.
2: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
3: У меня из окна видно вот такие горы. Если непонятно, нами весь ряд, город.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: В активном поиске. Главные темы дня. Прямые вопросы и поиск ответов. В эфире радио АСТВ.
2: Я приветствую вас, дорогие друзья. Всем добрый вечер. Это программа «В активном поиске». До 1 сентября остаются считанные дни. Родители уже вспоминают, где лежит сменка. Дети паролят электронного дневника. А нейросети, кажется, вообще не уходили на каникулы. И сегодня мы поговорим непосредственно о школе без торжественной линейки и букетов. Ну и вообще, сколько времени занимает домашка? Вообще, имеет ли право забирать это время у семьи? Что теперь делать с нейросетями DeepSeek, Алиса? И стоит ли вообще верить пятерке за работу, которая была сделана дома, и что нового дети увидят в учебниках? Давайте познакомимся с гостями нашей сегодняшней программы. Наталья Олеговна Бровкина, директор школы номер 6 Южно-Сахалинска. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Отлично, прекрасно слышно. Ирина Мамет-Керимова, многодетная мама. Здрасте.
4: Добрый вечер.
2: Как вас отпустили муж-дети?
4: Муж на занятиях с ребенком младшим.
2: Прекрасно. У Ирины дочь Вероника идет в 10 класс, сын Евгений в 8. Все верно, да? А младший Виктор пока в яслях, да, и будем надеяться, домашка ему еще грозит не скоро. Ирина, вот первый вопрос, вот честно, без подготовки. Вы с мужем уже устали бороться вот с телефоном детским или смирились и приняли это уже как реальность, от которой никуда не деться?
4: Мне кажется, я отрепетировала так, что это не постоянный уткнувшийся нос в этот телефон.
2: Ну, то есть они у вас уже
4: под контролем.
2: Под контролем. Отлично. Я предлагаю этот разговор и продолжить. Наталья, я начну с вопроса, который школьники, ну, наверняка бы сформулировали бы еще короче. Вот если нейросеть способна за 20 секунд решить типовое упражнение, зачем его задавать на дом?
3: Смотрите, домашнее задание, у него же есть определенный пункт. Это не проверка знаний. То есть это не контрольная работа, где мы хотим проверить. Это отработка навыка, формируемого во время образовательного процесса. То есть мы не хотим проверять на то, как научился ребенок. Мы хотим, чтобы у него была возможность отработать тот или иной материал. Ну, если проще, давайте вспомним первые классы. Да, сейчас мы везде написано, что домашних заданий нет, обязательных, если мы посмотрим, к выполнению домашних заданий. Но это не означает, что нам могут предложить возможность отработать тот же навык определенного элемента письма, который просто формируется у ребенка. Ты можешь это не делать, ты можешь это сделать и запомнить. Так и здесь. Ты можешь прорешать в классе замечательный пример, прийти домой и вспомнить его, когда ты прорешиваешь, для того, чтобы у тебя сформировался этот навык решения, черчения, рисования или написания той же работы. То есть это ни в коем случае не контроль. Если его может решить любая нейросеть, то тогда любая нейросеть за тебя может пожить. Тогда это
2: хорошо,
3: вот простой вариант для детей.
2: Достаточно хорошо сказано, но вот давайте перейдем к цифрам. Во втором-третьем классе Минпросвещения сказали, да, что домашняя работа занимает до 1,5 часа в день, в четвертом-пятом до 2, в шестом-восьмом до 2,5, в старших классах до 3,5. Ну, то есть, и это все вместе или это все-таки по 2,5 часа от каждого, в кавычках, любимого учителя?
3: Нет, не от каждого любимого учителя. Это в целом нагрузка, которая должна выйти не больше в один день. Мы здесь должны понимать, что у детей в разные дни разная нагрузка с точки зрения предметов. И здесь у нас есть две технологии, как подходят дети к выполнению домашнего задания. Иногда мы копим. То есть копим изо дня в день, а иногда мы приходим домой и делаем какой-то тот же набросок работы сразу после уроков. И это разный путь. Иногда ты можешь собрать все на понедельник, у тебя там собрался достаточно большой набор предметов, и ты начинаешь готовиться. И тогда как раз и получаются вот эти авральные работы, которых мы ждем сделать еще на вторник, на среду. Если это распределять равномерно, то тогда это как раз тот небольшой объем.
2: То есть, это правильно ли я понимаю, что расписание каждой параллели класса составляется именно с учетом того, чтобы ребенок не был перегружен?
3: Да. Соответственно, но это не значит, что на следующий день, вот, то есть ты должен сделать все. То есть мы говорим о том, что у нас есть разные виды работ. Угу. И, соответственно, ну, тоже, например, предмет история, он распределяется по неделе 3 часа. Соответственно, это значит, что и нагрузка учителя распределяется.

0: В другом аспекте, да, конечно, бывают иногда перегибы. То есть мы сейчас говорим о том, что у нас, во-первых, разные дети. То есть вот вы решите пример за 2 минуты, кто-то решит за 15 минут. И здесь мы говорим о средней нагрузке на ребенка. То есть у всех разный темп письма.
1: И не бывает средний. Дети здесь очень разные.
0: Да, но имеется в виду, что
1: мы условно... У меня даже два ребенка абсолютно разные.
0: Конечно.
1: Если у меня Евгений, он долго все делает, пишет, думает... то дочь, она как-то живее, как девочка, она так поняла, где ей можно сейчас быстренько подготовиться, где можно вообще перед уроком, где на коленке между уроками все сделать. Нет какого-то единого правила.
2: Но я о чем говорю, что зачастую, когда, к сожалению, так получается, что все мы прекрасно понимаем, да, что есть вот это вот родительское сообщество, да, есть вот там бежевые мамочки, да, есть там разные мамочки, и как только, да, вот они видят о том, что Минпросвещение сказала, что ребенок не должен заниматься домашним заданием более 1,5 часов. Ну, вы же понимаете, да, что огромное количество обращений будет поступать.
0: Да, и здесь вопрос в адекватной реакции, в том числе администрации школы, методического объединения, потому что так как домашние задания находятся у нас в электронном дневнике, мы ежедневно можем посмотреть тот объем, который задается детям в классе. И, соответственно, здесь методическое объединение с администрацией тоже анализирует, потому что иногда нам очень хочется прочитать весь роман «Война и мир» за одну неделю. Да. Ну, здесь это мы говорим о том, что мы с этим работаем, и каждый раз есть учителя, которые, наоборот, грешат тем, что практически легкие домашние задания. Есть те, кто действительно пытается дать максимально больше, потому что считают, что это будет лучший вариант. Мы ищем тот баланс относительно детей, относительно класса, относительно учителя. То есть мы притормаживаем учителей. И плюс идет еще акцент на то, что не вся домашняя работа оценивается. Вот то, что мы начинали с вами.
2: Вот я сейчас хочу, чтобы мы чуть-чуть позже это обсудили, потому что к нашей беседе присоединились и читатели сайта stv.ru, да, и наши слушатели радио СТВ присылали вопросы, но точнее, я бы сказала, что не вопросы, а рекомендации, да, потому что мы-то знаем, как лучше, да, как бы вот. Это однозначно. Это вот я бы хотела уточнить один важный родительский момент. Вы сказали про электронный дневник, но домашнее задание рекомендуется давать на самом уроке, да, либо дублировать в электронном журнале до окончания учебного дня. Но, как показывает практика, так бывает, что домашнее задание в это время там не появляется.
1: Абсолютно.
2: Да, и получается, что есть сообщение в 9 вечера, там, ой, параграф еще, там, презентация, и вот это на самом деле не та практика, к которой стремится школа.
0: Это действительно не та практика. Почему? Потому что, во-первых, ну, сетевые сервисы, они немного нас ограничивают, потому что иногда бывают сетевые сбои, особенно сейчас вот начнется начало сентября, все резко подключатся и пойдет система, когда где-то будет что-то недорабатывать. Поэтому каждый учитель в обязательном порядке дает домашнее задание на уроке. Здесь ребенок может записывать в дневник, может записывать в тетрадь это домашнее задание. То есть это в любом случае.
2: То есть правильно ли я сейчас понимаю, что когда вот начнется разгар учебного года, и когда родитель скажет, так, а где это домашнее задание, он скажет, ой, а учитель еще в электронный дневник как бы, ну, еще ничего не написал. Но родитель должен знать, что при этом учитель в обязательном порядке домашнее задание озвучил на уроке.
0: Да. Домашнее задание в обязательном порядке озвучивается на уроке. А дальше оно может дополнительно фиксироваться в электронном дневнике для того, чтобы, ну, как бы, дети было удобно. И плюс есть дети, которые не посетили в этот день урок. То есть у них тоже должна быть эта возможность. Единственное исключение у нас идет в момент, когда мы направляем ссылку, например, на электронные ресурсы сейчас в ГИС «Моя школа» и так далее, где вам могут предложить пройти, например, какую-то электронную версию урока, посмотреть, например, какое-то видео, да, прорешать что-то и так далее. Там понятно, что на уроке ссылку, ну, каким-то образом в тетрадку вы не запишете. Здесь в этом случае обычно мы рекомендуем учителям в том числе продублировать через классного руководителя.
1: У меня такой вопрос. Вы контролируете педагогов, которые... Есть педагоги, которые вообще в сетевой ничего не дублируют. И возникает, ой, а что-то задавали? А ребенок тебе никогда не скажет. В дневник они вообще не смотрят, пока его не попросят.
0: Да, и здесь мы как раз говорим о еженедельном контроле, то есть у нас есть режим контроля заполнения сетевого города, ну, у нас это на Сахалинской области сетевой город, где заполняется вот этот электронный дневник. Соответственно, учителя получают в случае невыполнения своих должностных обязанностей заполнения сетевого города, это должностная обязанность, в том числе и замечания, дисциплинарное взыскание. Ну, то есть это они понимают.
2: Это регламент.
0: Это регламент, конечно. И здесь мы говорим о том, что важно, чтобы родители не накопили вот этот момент

0: Знаете, как бывает, мы терпели 3 месяца, и 3 месяца нам не задавали, а сигнализировали через классного руководителя, через администрацию, чтобы мы оперативно реагировали. Потому что бывают молодые учителя, бывает какая-то тенденция с тем, что, например, педагог заболел, вышел другой учитель, ну, не получил доступ, например, вовремя к сетевому городу, не получилось у него зайти. Чтобы мы оперативно среагировали, и информация была у детей и у родителей. Я говорю, в первую очередь, мы всегда надеемся, что и дети, конечно, записывают, но мы понимаем, что очень много детей, которые болеют периодически, вынуждены там отсутствовать и так далее. То есть иметь общий доступ и единый формат выполнения не только домашнего задания, но это, опять же, и возможность понять, а какую тему проходили, если вдруг произошли какие-то изменения. То есть познакомиться с этим.
1: Это ну, к сожалению, этого. Так складывается практика, да, что если раньше, вот в советские времена, да, как это было, да, оно неси дневник, да, как бы ты такой, это сразу и пошел. То сейчас мне кажется, что многие родители, ввиду вот это вот там открыть сетевой город, зайти, как бы они это делают только вот как это, в случае какой-то угрозы, да, как бы, либо в конце года.
0: Не обязательно, у них есть и приложения, которые стоят на телефоне, и там как раз появляются уведомления. Это тоже тут вопрос, какой инструмент выбирает родитель. Да. И плюс родители также с детьми. Ну, давайте так, когда мы учились в школе, не всегда и в наших дневниках, которые в обязательном порядке были, было записано домашнее задание. И, вот там найти ресурс, а какое было домашнее задание, было вообще невозможно. Не было ни чата, написать подруге из родительского чата и так далее. Сейчас ресурсов намного больше, и при этом семья иногда сама выбирает инструмент, куда зафиксировать, например, тоже домашнее задание или как минимум темы, которые они, ну, необходимо, например, повторить. То есть вот этот инструмент дневника, тетради, еще тот инструмент, который выбирает ребенок.
1: Предлагаю потихонечку перебираться нам к нейросетям. Появился такой вот парадокс, да, то есть Минпросвещение говорит, домашние работы остаются, да, потому что вроде как бы ходили слухи, сплетни. Рособнадзор говорит, что задание, которое за ребенка без труда выполняет нейросеть, надо менять. Так вот, есть ли в школе негласный запрет на использование нейросетей в домашних работах, и понимает ли учитель, где поймать там, условно говоря, ребенка вот можно, да, а где вот все-таки он посмотрел, там, как у нас раньше было, да, с ГДЗ в 90-е, да, то есть можно было купить книжечку, да, и, собственно говоря, как бы все это дело перерисовывать.
0: Смотрите, ну, во-первых, сейчас пошел новый формат домашних заданий, это когда, наоборот, ребенка направляют, скажем так, в искусственный интеллект, чтобы выполнить то или иное задание. Это тоже иногда элементы.
2: Это новое.
0: Да, ну, например, попробуйте дать ребенку задание смоделировать определенное изображение, чтобы искусственный интеллект выдал ему точно такое же без фотографии, то есть задать определенный промпт, задать определенное задание или обучить искусственный интеллект, чтобы он с тобой начал работать, потому что это тоже как элементов. С точки зрения того, может ли учитель определить, это искусственный интеллект или нет, это, конечно, практика. То есть это сейчас касается и федеральных конкурсов, и творческих работ и так далее. Когда ты определенный объем посмотрел работ, ты начинаешь вычислять вот эти вот ляпы, шаблоны, которые пишет искусственный интеллект. И для этого мы с педагогами как раз прорабатываем эти акценты.
2: А каким предметам это применимо?
0: Это применимо русский язык, литература с точки зрения сочинений. Угу. Это творческая часть, если мы говорим сейчас про историю. Это применимо к математике, если мы говорим про требования оформления, потому что искусственный интеллект чаще всего у нас не расписывает путь решения, а дает, как и ГДЗ. У нас чаще всего было что? Вход, буквально там один промежуточный элемент и ответ. Соответственно, мы сейчас идем за алгоритмом.
1: Либо какой-то принцип решения изучался на уроке,
0: да,
1: например,
0: подход,
1: они,
0: свой подход.
1: Нейросеть предлагает другой принцип решения,
2: конечно.
1: И учитель понимает,
2: вот мои дети пользуются часто, когда они не понимают правила. Не каждый педагог может доходчиво объяснить правила,
1: вот.
2: Безусловно.
1: Кстати, вот вопрос
2: и
1: по
2: в этом
1: поводу...
2: случае мои дети говорят, что они открывают нейросеть и пользуются.
0: Да, и это хороший инструмент, когда мы говорим про искусственный интеллект, который позволяет с нами учить. Ну, даже сейчас у нас в некоторых детских садах стоят колонки, которые общаются с детьми, например, помогая им общаться с английским языком там, или взаимодействуя, например, вместе петь песни. Это
1: вот как раз
0: позитивное
1: направление.
0: У Ирины
1: дома это не теория, да, то есть у вас дочь пользуется дипсиком, Женя пользуется Алисой. Да, то есть а вот вы как мама слышите разницу между вот «объясни мне» и «сделай за меня»?
2: Что значит сделать?
1: Ну, я имею в виду, что как бы, когда...
2: Вот я не лезу туда, если честно, я не лезу.
1: Ну, то есть вы пребываете в, будем так говорить, в мыслях о том, что все-таки дети пользуются нейросетями для
2: объяснения. Мои дети знают,
1: объяснения.
2: Что если у них проблема с математикой, мы берем репетитора, и мы немножко дорабатываем с репетитором, с живым человеком, угу. Точно не с нейросетью. Вот так.
1: Ну, а есть гиперответственные мамы и папы, да, которые затем могут после сделанного домашнего задания, они могут сказать, а теперь ты мне объясни, да, как бы, да, и тут да. Вот начинается вот...
0: Ну, здесь, во-первых, сейчас мы очень много акцентов делаем же не только на письменной работе, и опять же, мы почти ушли от оценивания домашних работ. Мы выходим на устную речь, то есть ребенка. Одно дело, ну, это элементарно. Ты написал работу, ты ее же написал, угу. Сочинение тоже, а теперь расскажи. Своими словами, а почему у тебя пошла та или иная
2: логика. С этим большая проблема. И с этим, большая проблема.
0: И поэтому сейчас мы выходим вот на эти акценты как раз общения и взаимодействия с детьми. И также важно понимать, что когда делают работу дети с искусственным интеллектом, он тоже учит их иногда не обращаться к ним. Вот сегодня, например, если вы забьете просто в поисковик, да, того же там Яндекса или других сервисов вопрос по домашним заданиям, в первой части он вам напишет, что в первом классе один час домашнего задания закреплено. Почему? Если вы не допишете, что Санпин, 2026 ага. год и так далее, ага. потому что максимальный был пост про то, что раньше это был один час за первым классом. Соответственно, очень часто дети, заходя в искусственный интеллект, они получают либо выдуманные истории. Иногда по истории в домашних заданиях появляются вообще другие даты или герои. И педагог, который является профессионалом, он тоже это видит. И для них это определенный урок о том, что искусственный интеллект тебя обманул. Он когда не знает, он либо придумал, либо нашел максимально Наталья. Оптимальный процесс.
1: Я позвольте mm-hmm. сейчас еще добавлю, что мне кажется, что самый главный навык искусственного интеллекта, которому должен научиться ребенок, это отвечать уверенно, даже когда ошибается. Да? Вот. Что это вот абсолютно как бы с каменным лицом, полностью уверен, что тут даже ты начинаешь сомневаться, а было ли действительно так или не так. Пожалуйста.
2: Наталья, а скажите, я очень часто слышу от родителей одну историю. А можно ли домашку все делать в школе?
0: Смотрите.
2: Не выносить это домой, потому угу. что чаще всего это скандалы, интриги, расследования с ребенком, психи, нервы до 11 вечера, делание домашки и...
0: Хорошо, смотрите.
2: Физически
0: вот ребенок,
2: это возможно?
0: 8 класс. Угу. У вас 6-7 уроков в неделю.
2: Ежедневно.
0: То есть у нас есть занятия. Потом, скорее всего, у ребенка кружки, секции... Что-то еще.
1: Ну, в основном,
0: ну,
1: да.
0: В основном, да. Соответственно, стоит момент. Ну, то есть, например, на математику у него 40 минут урок. Соответственно, за этот урок мы должны дать тему, ну, то есть рассказать новую тему, прорешать с ним и отработать так, чтобы максимально другие дети сделали. Тоже этот хотя бы базовый уровень. Что такое домашнее задание? Это, опять же, доработать. Я в школе, например, ну, это мой личный опыт, у меня почти 90% домашних заданий, если это не было сказано с «выучить», я делала на перемене сама. Потому что мне важно было время после школы уделить другим направлениям. И это было реально. И когда мне говорили, например, на родительском собрании мама приходила и говорила, ой, у нас там полкласса страдает от того, что не сделали домашнее задание. А у тебя нет ни ГДЗ, ничего. Ты сел, но после урока математику порешал, по истории ответил, тут же сделал. Но это индивидуальные особенности. Многие дети к этому не готовы, и после урока они выходят с чем? Ну, с тем, что им нужно отдохнуть, пробежаться, пообщаться и так далее. С точки зрения, например, когда мы говорим про школу полного дня в начальной школе, да, это возможно, потому что там выделяется время, там есть консультант, который может, то есть тьютор, воспитатель группы продленного дня, который с вами, с детьми как раз может прорешать эти аспекты и как раз задать вопросы, возникающие у детей. В старшей школе это получается сложнее, потому что у нас нет понятия школы полного дня, где бы ребенок мог получить. С другой стороны, мы сейчас приходим к понятиям консультации. Однако это сложно, честно, организовывается с точки зрения нагрузки педагогов. Если мы говорим про школу, которая работает в одну смену, вот здесь как раз можно выводить педагогов на консультации. То есть ребенок может остаться в школе в свободном, например, зоне, условно, библиотека, столовая, еще где-то, где он мог бы сделать там часть домашних заданий и пойти обратиться за ответом. Когда это двухсменная, то есть твой учитель, он где после вот этих уроков? Он отправился на следующий урок. И здесь встает вот этот момент – Домашнее – это, еще раз, не проверка, это отработка. На нее все равно нужно какое-то время. То есть вопрос, сколько на это потратить время и насколько оправданно решить 15 примеров или 2 примера, это разумно. Ну, то есть вот мы об этом всегда говорим. Но написать сочинение в школе
1: это нереально,
0: для того, чтобы сесть, например, подумать и отработать по алгоритму, это уже нереально просто потому, что мы не имеем возможности. Программа, которая нам дается, она не дает возможности посадить дополнительно.
2: А допуск в школе у всех детей есть сейчас?
0: Дополнительные занятия?
2: Да.
0: Не у всех. То есть это здесь говорит о возможности школы, о возможности персонала, ну и с точки зрения даже свободных кабинетов. Ну, например, вот у нас вторая школа, вторая смена не сможет это сделать, просто потому что в первую смену вся школа занята вплоть до любого кабинета.
1: Позвольте, я сейчас перейду еще к вопросам от наших слушателей, для того, чтобы мы их тоже упомянули. Один из наших слушателей задался вопросом, что пока взрослые спорят, надо ли детям разрешать искусственный интеллект, Минпросвещение для 8 и 11 классов проводит федеральную олимпиаду по искусственному интеллекту. То есть уже сам навык считается как бы достаточно ценным. Олег у нас спрашивает, не кажется ли вам, что здесь есть доля лицемерия? Вы готовите детей управлять искусственным интеллектом, но запрещаем пользоваться на контрольный, или это разный уровень задач?
0: Вот. Ну, смотрите, когда мы стоим с вами на кассе, например, заправочной станции, где-то между городами, и отключил интернет. И вот вы стоите, интернета нет, наличные деньги, и вам нужно понять, а сколько за бензин-то рассчитать. И вот ни калькуляторов, ничего. Здесь как-то вот искусственный интеллект нам не поможет рассчитаться даже наличными в этом случае. Поэтому мы здесь говорим о том, для чего вы используете искусственный интеллект. Когда, например, профессионал пишет там пост в социальных сетях, используя искусственный интеллект для того, чтобы построить структуру, или, например, записал какие-то свои мысли, он сформировал, и ты его отредактировал под себя, это ускорение своего процесса. А когда мы пытаемся... скажем так, сейчас вот я бы взяла, да, включила искусственный интеллект, он бы общался за меня, и тогда придумывал бы истории школы, придумывал бы алгоритмы и так далее, наверное, это уже другой момент. То есть это не живая практика, это не твоя работа, и это не твой личный опыт.
1: Это мы вернулись к вашему тезису, да, пусть нейросеть будет жить за меня, да?
0: Да, я вот говорю о том, что все-таки... искусственный интеллект, он хорош. Хорошо для самопроверки, например. Иногда детям, например, когда родитель не знает. Ну, условно, вы учили немецкий, как у нас некоторые родители говорят, а английский
2: есть,
0: не учили.
2: Его нельзя исключать.
0: Конечно,
2: он будет.
0: Его и не надо
2: он будет
0: исключать.
2: И больше
0: вопрос,
2: нарастать.
0: Чтобы мы его использовали во благо.
1: Тогда,
0: и это уже хорошо.
1: Тогда еще один вопрос подняли, один из таких, мне кажется, самый болезненный. То есть ребенок дома делает задание, даже по ссылке, да, пусть с помощью нейросети, получает, условно говоря, хорошую оценку, а в классе его не спрашивают. И вот это зачастую самый болезненный такой момент, когда ребенок дома готовится, потом он на следующий день возвращается со слезами и говорит, меня даже не спросили, я тянул руку, спрашивали вот тех, в ком были сомнения. Ну, допустим, вот, то есть все-таки вопрос пятерка в журнале за домашнюю работу, потому что слушатели у нас предлагают радикальную систему. Не сделал домашнюю работу, ставим двойку за то, что не сделал. Если сделал, оценку предлагают вообще не ставить. Вот, по логике есть, в принципе, здравое зерно, да, но мы тут же получим половину класса с мыслью о том, что, ну, меня не оценили, да, как бы зачем я буду делать. Так вот, тут и возникает вопрос, как учителю разорваться, да, и на умных, и красивых, и что с этим делать?
0: Ну, во-первых, есть алгоритм опроса детей. Если мы говорим про устные предметы, то порядка 5 детей в день, то есть во время урока ты можешь опросить устно с точки зрения проверки. Дальше это объективно, кроме там английского языка, практически нереально, потому что есть новая тема. Поэтому, в принципе, раз там, в 2 недели ребенок точно отвечает устно. Второй момент с точки зрения поставить 2. Не все учителя, в принципе, готовы ставить двойки за домашние задания. Они проговаривают, что это в том числе скажется, например, на контрольной работе. Ребенок не отрабатывал, не отрабатывал, у доски тут где-то порешал, да, и получил двойку на контрольной работе. Это его опыт. Кто-то говорит о том, что у нас есть творческие работы, которые действительно должно быть оценено. И по нему, например, при возникновении у тебя претензий или вопроса к тому, что самостоятельный ли это труд, ты можешь задать вопрос. Ну, например, ты прочитал 36 сочинений, 36 детей, 5 сочинениях ты прям вот чувствуешь искусственный интеллект. Ты берешь и пообщался с этими детьми. Остальным ты поставил оценку, ну, с точки зрения этого понимания. Здесь вот этот баланс, он, конечно, бросает вызов педагогическому сообществу в любом случае, потому что это обучение педагогов, и оно не теоретическое, ты не можешь его сейчас поднатаскать. Это вопрос, который приходит к практике. Но в любом случае ребенок должен и как письменно работать, так и устно. И, например, когда мы говорим про разные формы обучения, мы сейчас приходим при аттестации, например, дополнительной и так далее, мы даем и письменную работу, и идет устный вопрос к ребенку. Пожалуйста, она соединяется.
1: Но вот все-таки задача еще объяснить ребенку, все-таки он хороший или плохой ученик, если его не спросили на уроке. Вот...
0: На каждом?
2: Это вечная проблема. Это вечная. Есть дети, которые... Я тяну, тяну, меня не спрашивают, да что такое? И у него как будто мотивация пропадает поднимать руку. Это раз. Второе. Педагоги, есть педагоги, которые сыпят двойки, и она так воспитывает детей таким образом. Есть педагог, который не будет этим заниматься, но я как мама через эти двойки вижу, так, что-то красная кнопка загорелась, надо пойти пообщаться, что случилось, почему двойки?
1: А еще есть педагоги, которые не выставляют оценки, и родители
2: живет... До последнего, да. В конце четверти я прям воевала.
1: Родители прям ждут, что у ребенка все нормально, и тут раз...
0: Ну, у нас был прецедент, когда один педагог вот таким образом поступал, и тогда мы сказали, что раз оценок нет, значит, всем детям поставили 5. Это была такая тенденция, которая, ну, конечно, вызывает вопросы у педагога. А на этом моменте резко ситуация меняется. Когда ты объясняешь, что сейчас вот я захожу как директор, раз оценок нет, значит, вы, видимо, всех детей замечательно оцениваете, мы сейчас выставляем всем детям 5. Но они же не должны пострадать вот
1: не
0: за
1: должны,
0: это.
1: Наталья.
0: И плюс родитель должен иметь сигнальную вот эту вот линию. С другой стороны, если ставить двойку за каждую домашнюю работу, то здесь тоже очень много вопросов. Ну, бывает, ребенок там забыл еще что-то. Мы понимаем вот эту тенденцию, которая возникает. И здесь тоже много вопросов. Поэтому все-таки мы идем за адекватное оценивание. За работы есть, которые оцениваются. Если эта работа условно на 2 примера, там, 2 каких-то работы и так далее, и чем дальше мы идем в старшие классы, тем меньше, как вы видите, домашние задания оцениваются. Потому что, ну, там, во-первых, дети хитрее, во-вторых, все-таки...
2: быстрее программа
0: там,
2: скачет,
0: там программа идет быстрее, но там и точек для оценивания больше. То есть, когда ты с ребенком изучаешь очень много раз правила русского языка какое-то, и вы записываете, да, очень сложно каждый раз за одно и то же выставлять оценку. Поэтому вот этот баланс, он должен соблюдаться. Если вы видите, что у ребенка не выставляются оценки в течение, ну вот, если у вас один раз в неделю урок, например, да, то есть 2 недели ни одной оценки, это время сигнализировать, в том числе, например, классного руководителя.
2: Я столкнулась с тем, что это был молодой педагог, которая только пришла в школу, и я по разговору с ней поняла, что она просто не справляется с классом.
1: А вообще есть какой-то определенный регламент, с которым может ознакомиться родитель для того, чтобы понимать, да что вот, например, что оценка должна быть выставлена, да, например, там не позже там 3 учебных дней, либо еще какие-то нюансы?
0: Не так. Смотрите, вообще оценка, полученная в этот день, если она идет в рамках устного опроса, в случае отсутствия технических проблем администрация знает, ну, то есть у нас есть прям письма и так далее, да, когда это работает, она должна быть выставлена в этот же день, либо на следующее утро, край, все. Если мы говорим про контрольные работы, там заложено время на проверку контрольных работ. Это объективные критерии, потому что, ну, те же 36 работ проверить за один вечер педагог не может.
1: Да.
0: Соответственно, за контрольную работу максимум 1 неделя, это максимум период, после которого появляется оценка. Все остальное, вот эти вот промежуточные какие-то оценки, это недопустимо. Соответственно, об этом необходимо сигнализировать, если вы обращаете. Почему? Потому что иногда бывает, да, действительно, педагог, вот, как говорится, запамятовал.
2: Сигнализировать кому?
0: В начале классному руководителю, если вы не видите реакции администрации школы. И это не то, что вас посчитают, что вы человек, который вот тут тюкаете администрацию школы. Это действительно помощь, потому что иногда бывает, ну вот сейчас вот начнется старт учебного года, все будут заниматься, и в том числе адаптацией молодых специалистов и так далее, где-то может вылететь один класс или вылететь один ребенок вот в этой полосе.
1: Я
0: соответственно,
1: поняла.
0: Об этом...
2: Сейчас начнется школа, и расскажите, а какое есть взаимодействие между школой, между школа, ребенок, родитель?
0: Смотрите, первое, сетевой город. Это первый источник взаимодействия. Почему? Потому что в сетевом городе вы можете написать педагогу, представителю администрации, то есть они все заведены.
2: Как кто бы еще учил работать с этим сетевым городом?
0: Не, а у вас там прямо написано «направить сообщение». Ну, если
1: вас научат так, нейросеть.
0: Если так, то, в принципе, вы можете задать. Мы обычно всем показываем, рассказываем, то есть родителям в этом акценте. Второй момент. Это канал, точнее, чат в Максе, то есть там, где у вас есть чат взаимодействия с классным руководителем. Мы здесь обычно, если это личный вопрос, который касается только вашего ребенка, рекомендуем писать классному руководителю, не в общий чат, где все мамы, папы, потому что это тоже нервирует и вас в том числе, когда все остальные свои личные проблемы пишут. Плюс чаще всего в социальных сетях, ну вот у нашей школы есть такая возможность, тут от настроек зависит, то есть ВКонтакте, в Максе есть возможность подать сообщение для образовательной организации для разъяснения. Его передают через Макс, да, там можно написать прям не в комментарии, а именно администратору.
2: Хочется,
0: да,
2: чтобы это подсказали, потому что не все это понимают, здесь, знают и пользуются.
0: Ну, вообще на родительских собраниях,
2: которых почти не бывает в школе.
0: Не знаю. Но каждая четверть родительское собрание. Третий момент, например, это в зависимости от коллектива, от педагогического сообщества. Вот мы выделяем, например, канал директора. Вот сейчас мы перешли на Макс, был раньше Телеграм. Вот в этом году опять покажу канал, и там родители мне чаще всего пишут, если они не хотят, чтобы их фамилия, имя, отчество всплыло для педагогов и даже администрации в обращении. То есть я могу увидеть, сделать. Ну, плюс телефон, электронная почта, сайт, это также все каналы, которые доступны, через которые поступают,
1: да,
0: сообщения.
1: У нас, к сожалению, вы знаете, тут очень хорошо, что мы вопрос ОГЭ и ЕГЭ еще как бы не затронули, да, иначе мы вообще бы не расходились. Так вот, теперь еще один момент, который я бы хотела просто упомянуть и сказать об этом, потому что что купить к школе и что не покупать, мы уже, к сожалению, не успеваем обсудить, но я бы хотела отдельно напомнить родителям, что давайте вот, что учебники по основной программе школа предоставляет бесплатно.
0: Да.
1: Все верно.
0: Да.
1: Рабочие тетради, атласы, контурные карты, вот эти вот какие-то спорные вот позиции, это все зависит уже от конкретной программы.
0: От конкретной программы, закрепленной в системе.
1: Вот. Да. И теперь важный вопрос. С 1 сентября, да, в область, ну, вот, будут пользоваться, что в область пришло около 10,5 тысяч новых единых учебников по обществознанию. Они уже поехали как бы вплоть до Южно-Курильска. Что ребенок там найдет помимо новой обложки? Это что-то будет вот прям совсем все новое или хорошо забытое старое?
0: Ну, смотрите, учебник по обществознанию, он действительно поступил буквально вот на днях. То есть мы сами, я учитель истории обществознания в этом аспекте.
1: Конечно, держали в руках?
0: Вот держала это в руках, получала в руках, привозила в школу вместе с коллективом. Пролистали сейчас, знакомились с ним еще в проекте, когда были. Интересный момент, именно ориентация на практику. То есть, да, там есть теория, и она никуда не денется, она распределена по разделам. Но самый главный момент – это постоянное обращение к ребенку с точки зрения практического применения навыков. То есть, если мы погружаемся в закон, как этот закон принимается в практической жизни. Если мы смотрим на экономические вопросы, мы обращаемся к реалиям. То
2: общество
0: есть не оторван.
2: И мне кажется, идеально подходят друг к другу.
0: Здесь не спорю в определенных вещах, но, знаете, очень интересно с правовой нормы. Искусственный интеллект очень часто нам дает такие подсказки, после которых можно и к Уголовному кодексу обратиться случайно. Поэтому вот здесь как раз вот эту грамотность, которая формируется, и перепроверка себя, и обращение к нормативным актам, это, конечно, очень важный акцент. Эти учебники интересны, но больше, конечно, мы ждем, когда они зайдут непосредственно в образовательный процесс с детьми по их самостоятельной вот этой работе с учителем и обратной связи.
1: Ну, в общем, можно сделать вывод, что все-таки вот эпоха нейросетей и домашнее задание не отменила, просто лишила его права быть бессмысленным, да, как таковым. Вот, и если работу все-таки можно выполнить ни разу не подумав, это уже вопрос, ну, не только к школьнику, но еще и к искусственному интеллекту, поэтому я все-таки хотела бы от вас, как от мамы, ну, я не знаю, может быть, какие-то пару слов родителям, которые сейчас пребывают в таком состоянии нервозности, да, вот этого душевного трепета в преддверии 1 сентября, а от вас, как от профессионала, который, собственно говоря, этих детей 1 сентября будет встречать. Ира, давайте с вас начнем. Чего мамам, папам пожелаем?
2: Как пожелаем говорят, спокойствие отстать от детей, но быть начеку.
1: Хорошо.
0: Да. И вы знаете, вот здесь я полностью присоединяюсь, потому что здесь очень важен баланс. Потому что у нас есть всегда гиперопека, есть гиперконтроль, а нам все-таки нужны взрослые личности, которые могут самоконтролировать себя, самообучаться, если это есть какая-то необходимость, и взаимодействовать с педагогом, а не только скрываться вот в таком маленьком коконе и ждать, когда их там похвалят или накажут.
2: Главное не испортить отношения с детьми.
1: Спасибо вам огромное. Наталья Олеговна Бровкина, директор школы номер 6 Южно-Сахалинска, Ирина Мамед-Керимова, многодетная мама. Спасибо за честный разговор. Всем школьникам, родителям и учителям 1 сентября спокойного. Пусть рюкзаки будут легкими, домашка разумной, ну а нейросеть время от времени отвечает хотя бы: давай ты попробуешь сначала сам, да? Мне кажется, это был бы прекрасный алгоритм. Это была программа «В активном поиске». Оставайтесь с нами на волнах 1 областного радио. Всем хорошего вечера и прекрасного настроения.
3: Радио АСТВ. В активном поиске. Обсуждаем главное. Ищем ответы вместе.

0: Дэдди Янки в завершении этого часа в эфире Первого областного. Мы с вами движемся вперед. И на Сахалине и Курильских островах 7 часов вечера.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. В студии Полина Кобелева. Коротко о главных событиях. Незаконный объект в лесу зафиксировали в Корсаковском районе. В лаборатории Центральной поликлиники Южно-Сахалинска установили автоматическую систему сортировки анализов крови. У жителя Поронайска во время досмотра обнаружили наркотическое вещество в свертке. Объект с несколькими десятками построек, расположенный в лесу, зафиксировали беспилотники в Корсаковском районе. На территории расположены жилые корпуса, столовая, баня и дом охраны. Как сообщили в региональном агентстве лесного и охотничьего хозяйства, нарушители самовольно установили шлагбаум, перекрыв доступ к территории. Общая площадь, занятая постройками, более 600 квадратных метров. Позднее беспилотник зафиксировал факт самовольного размещения в лесу еще 7 строений, склады горюче-смазочных материалов и крупной несанкционированной свалки. Материалы передали в правоохранительные органы. В лаборатории Центральной поликлиники Южно-Сахалинска установили автоматическую систему сортировки анализов крови. Лабораторную службу совершенствуют в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом, а также по поручению губернатора Валерия Лимаренко. Новое оборудование сокращает время обработки биоматериала, исключает погрешности ручных манипуляций и позволяет оперативно получить данные о состоянии пациента для назначения лечения. Искусственный интеллект не только анализирует материал, но и отправляет уведомление врачу, если в образцах выявится патологическое отклонение. При наличии критических значений может быть принято решение вплоть до госпитализации. Поронаец стал фигурантом уголовного дела из-за свертка с наркотиками. Его правоохранители обнаружили при досмотре. Экспертиза показала, что внутри находилась смесь табака и гашишного масла массой почти 2 грамма. Такой объем относится к значительному размеру. Сейчас следователи продолжают расследование. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. На данный момент он находится под подпиской о невыезде. Сахалинская область представит свои проекты на Восточном экономическом форуме. Он пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. На выставке «Улица Дальнего Востока» регион разместит 2 павильона. Экспозиция «Острова будущего» представит инвестиционный потенциал региона, макеты беспилотников и безэкипажных катеров, проекты горного воздуха, а также достижения «Сахалинтеха». Второй павильон, сделанный на Сахалине, посвятят туризму, программе «Герои Сахалины Курил» и карьерным возможностям в регионе. Одним из элементов станет 6-метровая башня сахалинских брендов. Напоследок напомню, о самых важных событиях на Сахалине и Курилах также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости теперь доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 16 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Реклама спонсора. Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Обломов.
1: Время Сахалинское, 19.06. Доброго вечера, дорогие. Доброго вечера, сахалинцы-курильчане. Я надеюсь, что отпустили вас те самые рабочие моменты, отпустила вас вот эта дневная суета, и самое время расслабиться, заняться приятными вечерними делами. И какими бы они ни были, самое главное, получайте от них удовольствие. Хоть то поход в магазин, или приготовление ужина, или дома с ребенком готовитесь к 1 сентября, читаете ему инструктаж по тому, как нужно провести этот учебный год. В любом случае, я уверен, что и первые, и вторые, и третьи, у всех все обязательно получится. Вместе с радио СТВ, конечно же, этот час у нас будет музыкально-познавательный. На 50-й минуте слушаем программу «Звуки музыки». И сегодня мы расскажем о кларнете. Если вы не знаете, что это такое, то включайте, обязательно не пропустите. О погоде на 20-й и 40-й минуте этого часа. И еще о погоде буквально через пару мгновений обязательно расскажу. Из музыкальных планов: Артем Качер, Алекс Клэр, а также Джанага прямо сейчас. Всем доброго вечера и великолепного теплого настроения.

0: Слезы — это, конечно, плохо, а если слезы радости — это хорошо. Джанага и Кучер, и работа «Слезы» в эфире Первого областного. Прямо сейчас о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды — магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «Кингтони», «Мастак», профессиональная пневматика «Майти-7», гаражное оборудование «Нордберг» и мобил-сервис. Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 28 августа, в Александровске-Сахалинском Ногликах погода без осадков, до 17 градусов тепла. В Поронайске-Красногорске осадков также не ожидается и до плюс 16. В Макарове небольшой дождь, до плюс 14. Вдоль ожидается дождливая погода, здесь до плюс 16. В Охотском и Корсакове также дождь, до 17 градусов тепла. В Аневе тоже осадки пройдут и температура до плюс 18. В Малокурильском и Южно-Курильске дожди, в Малокурильском до плюс 19, в Южно-Курильске до плюс 17 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью дождь и температура от 12 до 14 градусов тепла. Завтра, 28 августа, в областном центре утром ожидается дождь, временами сильный, днем после обеда преимущественно без осадков. Температура от 14 до 16 градусов тепла в течение дня. Ветер будет дуть северо-восточный от 10 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
1: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
2: День рождения Соколов. До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. Соколов. И ты сияешь.
3: Красота не требует жертв. Она требует профессионализма. Проф-65 – качественное оборудование для визажистов, бровистов и косметологов. Более 10 лет на рынке. Звоните 25-50-25.
4: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
5: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
1: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-20.

0: Качер и Аня Лорак. Работа «Материк» в эфире Первого областного. Наконец-то есть на что посмотреть. И если вы не понимаете, о чем я вам расскажу. В Пекине, в Китае, начались всемирные игры роботов. И это тот случай, когда спорт становится интереснее, если участники соревнований могут эпично развалиться в любой момент, бежав до финиша. Обязательно посмотрите ролики в интернете, понаблюдайте за этой веселой олимпиадой. Ноги, руки, если есть у роботов, то и голова, эпично разлетаются на дистанции. Как говорится, добраться до финиша любой ценой. Поднимаем себе настроение и продолжаем этот вечер в компании Радио СТВ. Прямо сейчас расскажу о погоде на завтрашний день. По данным сайта rp5.ru, завтра, 28 августа, в Ахейтымовском погода ожидается без осадков, температура до 17 градусов тепла. В Смирных также осадков не ожидается, здесь до плюс 16. В Углегорске небольшой дождь и те же 16 градусов тепла. В Тамаре без осадков до плюс 15. В Чехове, а также в Хомске ожидается дожди до 17 градусов тепла. В Невельске тот же самый дождь и до плюс 18. В Северокурильске без осадков, воздух в течение дня прогреется до 16 выше 0. В Курильске дождь и до плюс 18. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается дожди и температура от 12 до 14 градусов тепла. Завтра, 28 августа, в областном центре утром ожидается дождь, временами сильный. После обеда преимущественно без осадков. Температура в течение дня от 14 до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный от 10 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки» 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: В «Матрешке» с 20 августа по 2 сентября. Сосиски «Ратимир» ратимировские 269,95 за 400 грамм. Пломбир шоколадный в вафельном стаканчике «Золотой стандарт» 109,95 за 90 грамм.
5: С «Матрешкой» выгодно всегда.
6: Нужно вам всегда быть в форме.
7: Форма ведь должна сидеть.
8: Каждый хочет быть здоровым, молодеть и хорошеть. Молоко, кефир и творог – то, что нужно есть всегда. Натуральные продукты.

0: Деко Мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
1: Деко, выгодно живи.
2: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Растеры, You're a Woman в эфире Первого областного. Это, конечно, легендарный трек от команды Bad Boys Blue в оригинале. Ну, а что касается его легендарности, то это был лишь второй сингл в истории немецкой группы, но именно этот трек спас их от закрытия. А потом решили встретиться Резников, Cold Lane и Растер, и подумали, а почему бы не повторить успех. Не знаю, насколько получилось, но тем не менее трек Your Woman только что в эфире Первого областного вы слушали. А еще у нас с вами впереди 2 часа отборных хитов, и с 20 до 22.00 здесь в эфире радио АСТВ мы будем предаваться музыкальной ностальгии, поэтому не пропустите это действо и сделайте обязательно погромче. Мы движемся вперед до конца часа. Мари Крамберри, Готье, а также не забываем про нашу программу под названием «Звуки музыки», о кларнете разговариваем, но это у нас через несколько мгновений. Ну а прямо сейчас расскажу о погоде на завтрашний день. По данным сайта rp5.ru, завтра, 28 августа, в Александровске-Сахалинском Ногликах погода без осадков, до 17 градусов тепла, в Поронайске-Красногорске до 16 выше 0, и также осадков не ожидается. В Макарове пройдет небольшой дождь, температура днем до плюс 14, в Долинске дождь до 16 градусов тепла, в Охотском-Корсакове также дожди и до плюс 17, в Аниве тоже пройдет дождь, и здесь температура днем до плюс 18 градусов. В Малокурильском, Южно-Курильске завтра также будет дождь. Дождливо, в Малокурильском до 19, в Южно-Курильске до 17 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью дождь, температура в темное время суток от 12 до 14 градусов тепла. Завтра, 28 августа, в областном центре утром ожидается дождь, временами сильный, после обеда преимущественно без осадков. Температура в течение дня от 14 до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный от 10 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525, 505-525.
1: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал.
4: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
5: Ждем вас 19 сентября на авторском концерте Вениамина Ким «Там, где сердце мое». Любимые песни в исполнении артистов и эстрадно-симфонического оркестра Сахалинской филармонии. Концертный зал «Симфония» 18.00. Билеты на сайте и в кассе филармонии 304-104.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
6: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
7: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
6: Тогда нам надо в «Школьник».
8: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьник».

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Звуки музыки. На радио АСТВ.
3: Привет! Слушай, а ты когда-нибудь задумывался, что кларнет — это, по сути, продвинутая свистулька? Вот серьезно! Только вместо того, чтобы дуть в дырочку, ты дуешь в эту хитрую деревянную трубочку с мундштуком и кучей клапанов. И звук. Это же просто космос. Он может быть таким бархатистым, теплым, как горячий шоколад. А может резким, пронзительным, как будильник в понедельник утром. Вот в этом-то вся и фишка. Кларнет – настоящий хамелеон. В оркестре он может петь нежную мелодию, а в джазе выдавать такие дерзкие хулиганские импровизации, что только держись. Самое сложное в игре на кларнете – это не пальцы, а амбушюр. Это вот такой умный термин для того, как ты складываешь губы. Чуть-чуть не так надул щеки, и вместо красивой ноты получается звук, с которым общаются дельфины. Но когда ты наконец-то попадаешь, все звучит чисто и звонко. Это непередаваемое чувство. Ты будто дирижируешь воздухом. Так что если видишь кларнетиста, знай, это человек с очень сильными щеками и огромным запасом воздуха в легких. И вообще, это один из самых душевных инструментов на свете. Услышав этот чистый, гибкий голос среди других инструментов, прислушайся повнимательнее. Может, кларнет сейчас рассказывает тебе какую-то веселую историю или приглашает на танец.
2: Звуки музыки.
0: Радио АСТВ.

0: Движение океана в истории Ocean Drive от Дюк Дюмона в эфире Первого областного. В завершение этого музыкального часа мы с вами движемся дальше. В начале следующего часа обязательно подведем информационные итоги этого дня. Ну и, конечно, будем предаваться музыкальной ностальгии. На Сахалине, Курильских островах, 20.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. В регионе продолжается ликвидация последствий циклона. По поручению губернатора Валерия Лимаренко все коммунальные аварийные службы в Тамаринском районе работают в круглосуточном режиме. Техника задействована в откачке воды, расчистке от тыла территории водонасосной станции и основных проездов. Для просушки помещений используют мотопомпы и тепловые пушки. Ситуация также нормализуется и в Углегорском районе. Здесь восстановлены электроснабжение и сотовая связь, возобновлены пассажирские перевозки. При этом из-за высокой мутности воды водоснабжение нарушено в шахтерах. На время восстановительных работ для сельчан организован подвоз воды. Владельцы пострадавших домов в обоих муниципалитетах получат положенные выплаты. Губернатор поручил оказать всю необходимую помощь жителям Углегорского и Тамаринского районов до конца недели. В лаборатории Центральной поликлиники Южно-Сахалинска установили автоматическую систему сортировки анализов крови. Лабораторную службу совершенствуют в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь», инициированного президентом, а также по поручению губернатора Валерия Лимаренко. Новое оборудование сокращает время обработки биоматериала, исключает погрешности ручных манипуляций и позволяет оперативно получить данное состояние пациента для назначения лечения. Искусственный интеллект не только анализирует материал, но и отправляет уведомления врачу, если в образцах выявится патологическое отклонение. При наличии критических значений может быть принято решение вплоть до госпитализации. Более 230 тысяч человек стали пассажирами рейса Москва-Южно-Сахалинск за 7 месяцев. С начала года по июль включительно на маршруте выполнили 662 перелета. Как отметили в региональном Минтрансе, направление остается одним из самых востребованных у сахалинцев и курильчан. Устойчивый спрос наблюдается на протяжении всего года. В зависимости от сезона авиакомпании корректируют расписание для удобства пассажиров. Максимальное количество баллов за ОГЭ-2027 по русскому языку увеличено до 38, сообщили в Рособорнадзоре. Среди других изменений при сдаче основного государственного экзамена первичный балл за итоговое собеседование по русскому языку снижен с 20 до 17. Общее количество заданий сокращено с 4 до 3. Из экзамена по истории убрали одно задание повышенной сложности. Количество заданий в ОГЭ по обществознанию сокращено с 24 до 20. Максимальный первичный балл при этом снижен до 32. В областном центре стартовала подготовка к празднованию Дня города. Традиционно основные торжества развернутся в парке имени Гагарина. Сейчас здесь работают над масштабным проектом «Город единства народов», в котором объединятся культуры разных этносов, проживающих на Сахалине. В парке появится порядка 7 национальных деревень, каждая из которых будет воссоздавать быт и культуру разных народов. Как отметили в мэрии, помимо этого, в День города жителей и гостей островной столицы ждет масштабная культурно-развлекательная программа. Она включит концерты, мастер-классы, тематические площадки, дегустации и многое другое. К этому часу это все новости. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Реклама спонсора. Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Илья Обломов.
1: Доброго и теплого вечера, дорогие. 20.08, время Сахалинское. И вот они, наступили 2 часа хитов в эфире Первого областного. И Стас Пьеха, Энрике Иглесиас, и Никелбэк, а также Шуга Бэйбс, Джана Фриски. Это не просто имена. Это те исполнители, треки которых мы пели, треки которых мы знаем, любим и обожаем. И самое время предаться музыкальной ностальгии. Песни разных лет, разного времени прозвучат здесь в течение этих двух часов, и я уверен, что вы услышите ту самую, под которую, может быть, танцевали, под которую, может быть, вы нашли свою первую любовь, сказали ей самые важные и главные слова. В общем, все это музыкальное счастье для вас в течение двух часов. Меня зовут Илья Обломов, и вместе с вами эти треки буду слушать и, кстати говоря, подпевать самым настоящим образом за эфиром. Пока выключен микрофон, я это делаю. Предлагаю спеть вместе со мной. Стас Пьеха, Роб Томас, Кэти Перри, а также Чичерина прямо сейчас. Это наши ближайшие музыкальные планы. Поэтому давайте держаться вместе и всем музыкального настроения.
0: 2 часа музыки без срока годности на радио АСТВ.

0: Энрике Иглесиас и Be With You в эфире Первого областного. Эта песня была выпущена в феврале 2000 года и стала на самом деле одним из главных танцевальных хитов рубежа тысячелетий и закрепила за артистом статус мировой суперзвезды именно на англоязычном рынке, а это очень и очень важно. И в отличие от своего дебютного мега-хита «Байламо», к которому певец вообще не имел отношения как автор, вот именно этот трек Иглесиас написал сам в соавторстве с Полом Берри и Марком Тейлором. И вот здесь, если прислушаться, то есть вот эти звучки, музыкальные ходы, музыкальные эффекты, похожие очень на треки Шер. И неудивительно, потому что продюсеры Марк Тейлор и Брайан Роулинг — это та самая команда, которая за год до создания этой песни создала культовый хит Cher Believe. Поэтому в Be With You используются из кожи вокальные эффекты, синтезаторы, вокальные ходы. Ну и на самом деле эта версия уникальна, потому что Энрике Иглесиас смог возглавить главный американский хит-парад Billboard Top 100. Первым был его «Байламо». Поэтому эту песню и Энрике Иглесиаса можно считать в какой-то степени рекордсменом. Продолжаем музыкально ностальгировать. В эфире Первого областного очень скоро появится и Джастин Тимберлейк, и «Girls Aloud» «Sound of the Underground» прямо сейчас. Всем желаю доброго и теплого вечера в компании Первого областного.
1: Навсегда в сердечке. Лучшее за 25 лет на радио АСТВ.

0: Но вот только скажите, что вы вот этот трек не передавали посредством ИК-порта или Bluetooth и не устанавливали на звонок. Ну, никогда не поверю, потому что в 2007 году первый iPhone был только анонсирован 9 января 2007 года, а эта вещица вышла раньше. И, конечно же, ни о какой передаче там посредством Wi-Fi или прочих вещей еще тогда разговора не было. Bluetooth и ИК-порт — это наше все, и в том числе это все для этого трека. Мы с вами сделаем сейчас небольшую музыкальную остановку, сделаем паузу, впереди послушаем Nickelback, Жанну Фриске, Sugar Babes. Ну а прямо сейчас о нашем, о насущном, об осенней, хотя еще пока по факту летней сахалинской погоде, узнаем на завтрашний день. Поэтому делаем громче, готовимся и одеваемся по погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра 28 августа в Александровске-Сахалинском и Ногликах погода ожидается без осадков. Здесь температура до плюс 17 градусов. В Поронайске и в Красногорске до 16 выше 0 и осадков также не ожидается. В Макарове пройдет небольшой дождь при температуре до плюс 14. В Долинске также ожидается дождь и до 16 выше 0. В Охотском-Корсакове также пройдут дожди. Здесь до плюс 17. В Аневе тоже ожидается дождь и до 18 градусов тепла. В Малокурильском, Южно-Курильском будет дождливо, в Малокурильском до плюс 19, в Южно-Курильске до плюс 17 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается дождь при температуре от 12 до 14 градусов тепла. Завтра, 28 августа, в областном центре утром ожидается дождь временами сильный, после обеда преимущественно без осадков. Температура в течение дня составит от 14 до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный от 10 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки. Линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
1: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале. Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111.
4: В столичном каждый пятый батончик «Пикник» всего за одну копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую». Акция по 31 августа. Подробности об организаторе и правилах в приложении карты «Столичная».
1: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
5: Сводим песни и олдскулы. Радио АСТВ.

0: Мощное, узнаваемое и достаточно продвинутое звучание от 2003 года выпуска команды Sugar Babes и их работа In The Middle в эфире Первого областного. 20.51, время сахалинское. Хочу поговорить о исполнителе, которого мы услышим следующим, и о том треке, который прозвучит. Это песня «Таю», российская электронная певица Кача Чехова, она же Екатерина Губенко. И вот эта работа была выпущена 1 декабря 2005 года в составе дебютного и на самом деле знакового альбома «Я робот», и трек стал важной вехой в истории отечественной танцевальной лирики 2000-х. Конечно же, эта песня вошла в альбом «Я робот», легальные продажи которого на CD-носителях превысили 250 тысяч копий. А вы представляете, сколько было скопировано в обход вот этой самой статистики? И для нишевой электронной музыки России 2005 года это был оглушительный и редкий успех. Ну и еще одна маленькая деталь есть. Второе название трека — «Виртуальная любовь». И фраза из припева «Но мне известны твои пароли» в 2005 году, в принципе, звучала как такая романтическая метафора, но с развитием социальных сетей и мессенджеров стала абсолютно бытовой и актуальной реальностью для миллионов слушателей. Давайте не будем оттягивать этот момент. Услышим Катю Чехову, ее работу «Таю», а также Лен Раймс и Airphones до конца этого музыкального часа. Всем доброго вечера, продолжаем.
1: От CD-дисков до онлайн-вещания. Радио АСТВ. 25 лет.

0: И даже Лен Раймс признавалась, что это невероятно сложная работа с огромным количеством модуляций. В течение песни «Can't Find to the Moonlight» в эфире Первого областного, работа 2000 года. И это последняя песня в этом часе, а еще один час хитов нас ждет совсем скоро, поэтому будьте рядом, не выключайтесь. Моя смена на этом закончена, и я не прощаюсь надолго, прощаюсь до завтра в 16:00. Здесь же, на этом же месте, в эфире Первого областного. Друзья, вам хорошего вечера, приятной ночи, всем счастливо, пока-пока.
1: Сахалинское время, 9 часов вечера. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Спорт-радио нашего города к Первому областному. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 28 августа, на Сахалине и Курилах следующая погода. В Ахейтымовском без осадков до 17 градусов тепла, в Смирных без осадков и до плюс 16. В Углегорске ожидается небольшой дождь, температура днем от 16 до 18 градусов тепла, в Тамари без осадков до плюс 15. В Чехове и Хомске ожидается дожди, температура здесь до плюс 17, в Невельске до 18 градусов тепла и также осадки. В Северокурильске без осадков до плюс 16, в Курильске дождь и до плюс 18 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается дождливая погода при температуре от 12 до 14 градусов тепла. Завтра, 28 августа, в областном центре утром ожидается дождь, временами сильный, после обеда преимущественно без осадков. Температура днем от 14 до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный от 10 до 12 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
0: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки» 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
0: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
0: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Музыка школьных дискотек. Радио АСТВ. Лучшее за 25 лет.

0: Из приемника прямо в сердечко. 25 лет с любовью к слушателям. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 28 августа, в Александровске-Сахалинском и Ногликах погода ожидается без осадков. Температура днем до 17 градусов тепла. В Поронайске и Красногорске осадков также не ожидается и до плюс 16. В Макарове небольшой дождь до плюс 14, в Долинске дождь до 16 выше 0. В Охотском и Корсакове также будет дождливо, здесь температура до плюс 17, в Аниве дождь и до 18 градусов тепла. В Малокурильском и Южно-Курильске будет дождливая погода, в Малокурильском до плюс 19, в Южно-Курильске до 17 выше 0. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается дождливая погода при температуре от 12 до 14 градусов тепла. Завтра, 28 августа, в областном центре утром ожидается дождь, временами сильный. После обеда, преимущественно без осадков, дневная температура составит от 14 до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный от 10 до 12 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
0: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
0: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Так звучит эпоха. Радио АСТВ.

0: На островах 22 часа.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 28 августа, на Сахалине и Курилах следующая погода. В Ахейтымовском без осадков до 17 градусов тепла, в Смирных без осадков и до плюс 16. В Углегорске ожидается небольшой дождь, температура днем от 16 до 18 градусов тепла, в Тамари без осадков до плюс 15. В Чехове и Хомске ожидается дожди, температура здесь до плюс 17, в Невельске до 18 градусов тепла и также осадки. В Северокурильске без осадков до плюс 16, в Курильске дождь и до плюс 18 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается дождливая погода при температуре от 12 до 14 градусов тепла. Завтра, 28 августа, в областном центре утром ожидается дождь, временами сильный, после обеда преимущественно без осадков. Температура днем от 14 до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный от 10 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
4: Реклама.
1: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
6: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
7: Наша группа ВКонтакте «Ловец снов радиошоу».

0: слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 28 августа, в Александровске, Сахалинском и Ногликах погода ожидается без осадков. Температура днем до 17 градусов тепла. В Поронайске и Красногорске осадков также не ожидается и до плюс 16. В Макарове небольшой дождь до плюс 14, в Долинске дождь до 16 выше 0. В Охотском и Корсакове также будет дождливо, здесь температура до плюс 17, в Аниве дождь и до 18 градусов тепла. В Малокурильском и Южно-Курильске будет дождливая погода, в Малокурильском до плюс 19, в Южно-Курильске до 17 выше 0. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается дождливая погода при температуре от 12 до 14 градусов тепла. Завтра, 28 августа, в областном центре утром ожидается дождь, временами сильный. После обеда, преимущественно без осадков, дневная температура составит от 14 до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный от 10 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
4: Реклама.
5: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
6: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
1: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
7: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: На Сахалине и Курилах 23.00.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: Ловец снов.
1: Эх, молодец, отпусти на горы ввысь, подскажи, в чем же моя на земле миссия. Пора Владу повзрослеть, покинуть эти

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 28 августа, на Сахалине и Курилах следующая погода. В Ахейтымовском без осадков до 17 градусов тепла, в Смирных без осадков и до плюс 16. В Углегорске ожидается небольшой дождь, температура днем от 16 до 18 градусов тепла, в Тамари без осадков до плюс 15. В Чехове и Хомске ожидается дожди, температура здесь до плюс 17, в Невельске до 18 градусов тепла и также осадки. В Северокурильске без осадков до плюс 16, в Курильске дождь и до плюс 18 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается дождливая погода при температуре от 12 до 14 градусов тепла. Завтра, 28 августа, в областном центре утром ожидается дождь, временами сильный, после обеда преимущественно без осадков. Температура днем от 14 до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный от 10 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. «Ловец снов».

0: слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 28 августа, в Александровске, Сахалинском и Ногликах погода ожидается без осадков. Температура днем до 17 градусов тепла. В Поронайске и Красногорске осадков также не ожидается и до плюс 16. В Макарове небольшой дождь до плюс 14, в Долинске дождь до 16 выше 0. В Охотском и Корсакове также будет дождливо, здесь температура до плюс 17, в Аниве дождь и до 18 градусов тепла. В Малокурильском и Южно-Курильске будет дождливая погода, в Малокурильском до плюс 19, в Южно-Курильске до 17 выше 0. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается дождливая погода при температуре от 12 до 14 градусов тепла. Завтра, 28 августа, в областном центре утром ожидается дождь, временами сильный. После обеда, преимущественно без осадков, дневная температура составит от 14 до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный от 10 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
4: Реклама.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
1: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
7: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Ловец снов.

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 28 августа, на Сахалине и Курилах следующая погода. В Ахейтымовском без осадков до 17 градусов тепла, в Смирных без осадков и до плюс 16. В Углегорске ожидается небольшой дождь, температура днем от 16 до 18 градусов тепла, в Тамари без осадков до плюс 15. В Чехове и Хомске ожидается дожди, температура здесь до плюс 17, в Невельске до 18 градусов тепла и также осадки. В Северокурильске без осадков до плюс 16, в Курильске дождь и до плюс 18 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается дождливая погода при температуре от 12 до 14 градусов тепла. Завтра, 28 августа, в областном центре утром ожидается дождь, временами сильный, после обеда преимущественно без осадков. Температура днем от 14 до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный от 10 до 12 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

Сахалинское время, час ночи. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Давид Осин, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? Я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

Радио АСТБ. Сахалинское время 3 часа ночи. Радио АСТБ. Первое областное.

0: ТСЦ АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
3: Радио АСТВ.

Радио АСТБ. Первое областное. С утра напротив входа в метро мы встретились случайно, одни на перекрестке миров.

зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

В этом море темноты помогаешь только ты. Мне понять, что впереди еще множество причин оставаться на плаву, но я больше не могу. Слышишь, я не подведу. Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты, меня зацепила.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Радио АСТВ.

0: Что насчет пожить красиво весь сегодняшний день? Всем доброе утро, отличного настроения. С вами Радио СТВ. Мы начинаем 7 часов утра на Скалине и Курилах.
1: Новости на Радио СТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. В регионе продолжается ликвидация последствий циклона. По поручению губернатора Валерия Лимаренко все коммунальные аварийные службы в Тамаринском районе работают в круглосуточном режиме. Техника задействована в откачке воды, расчистке от тыла территории водонасосной станции и основных проездов. Для просушки помещений используют мотопомпы и тепловые пушки. Ситуация также нормализуется и в Углегорском районе. Здесь восстановлено электроснабжение и сотовая связь, возобновлены пассажирские перевозки. При этом из-за высокой мутности воды водоснабжение нарушено в шахтерах. На время восстановительных работ для сельчан организован подвоз воды. Владельцы пострадавших домов в обоих муниципалитетах получат положенные выплаты. Губернатор поручил оказать всю необходимую помощь жителям Углегорского и Тамаринского районов до конца недели. В лаборатории Центральной поликлиники Южно-Сахалинска установили автоматическую систему сортировки анализов крови. Лабораторную службу совершенствуют в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь», инициированного президентом, а также по поручению губернатора Валерия Лимаренко. Новое оборудование сокращает время обработки биоматериала, исключает погрешности ручных манипуляций и позволяет оперативно получить данное состояние пациента для назначения лечения. Искусственный интеллект не только анализирует материал, но и отправляет уведомления врачу, если в образцах выявится патологическое отклонение. При наличии критических значений может быть принято решение вплоть до госпитализации. Более 230 тысяч человек стали пассажирами рейса Москва-Южно-Сахалинск за 7 месяцев. С начала года по июль включительно на маршруте выполнили 662 перелета. Как отметили в региональном Минтрансе, направление остается одним из самых востребованных у сахалинцев и курильчан. Устойчивый спрос наблюдается на протяжении всего года. В зависимости от сезона авиакомпании корректируют расписание для удобства пассажиров. Максимальное количество баллов за ОГЭ-2027 по русскому языку увеличено до 38, сообщили в Рособорнадзоре. Среди других изменений при сдаче основного государственного экзамена первичный балл за итоговое собеседование по русскому языку снижен с 20 до 17. Общее количество заданий сокращено с 4 до 3. Из экзамена по истории убрали одно задание повышенной сложности. Количество заданий в ОГЭ по обществознанию сокращено с 24 до 20. Максимальный первичный балл при этом снижен до 32. В областном центре стартовала подготовка к празднованию Дня города. Традиционно основные торжества развернутся в парке имени Гагарина. Сейчас здесь работают над масштабным проектом «Город единства народов», в котором объединятся культуры разных этносов, проживающих на Сахалине. В парке появится порядка 7 национальных деревень, каждая из которых будет воссоздавать быт и культуру разных народов. Как отметили в мэрии, помимо этого, в День города жителей и гостей островной столицы ждет масштабная культурно-развлекательная программа. Она включит концерты, мастер-классы, тематические площадки, дегустации и многое другое. К этому часу это все новости. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: 3 сентября в России отмечается памятная дата – День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день отдают дань памяти жертвам террористических актов, вспоминают тех, кто погиб при выполнении служебного долга. Борьба с терроризмом – общегосударственная задача особой важности. Чтобы не стать жертвой теракта, необходимо проявлять осмотрительность и гражданскую бдительность. Сплоченность, неравнодушие, толерантность – лучшие инструменты противодействия террористической угрозе. У терроризма нет лица, у терроризма нет национальности, у терроризма нет будущего. Будем солидарны в борьбе с терроризмом.
3: Реклама спонсора. Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

Настал день, про который пишут в стихах друзья и поют в песнях. Он уже начался. Всем доброе утро. Это пятница и радио СТВ. Для каждого из вас выжимка самых позитивных эмоций выдает каждому, кто настроен на нашу волну. И добро пожаловать. Спонсор нашего с вами утра – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов «Верный» и приобретайте качественные и свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор «Верный». Подробности у продавцов-консультантов. Меня зовут Женя Милых. Я предлагаю вам провести это время с 7 до 11 вместе. Ну и, конечно же, напомню всем, кто с нами, что под занавес этого часа у нас с вами стартует игра «Жевать, не переживать». Будем играть, будем отгадывать песни и выигрывать призы. Также в середине этого часа рубрика «Интершум», выжимка самых интересных новостей из мира сети интернет. Ну и, конечно же, ваш астрологический прогноз тоже уже подготовлен, ждет своего часа. Мы начинаем.

Это ваш астрологический прогноз на сегодняшний день. Доброе утро, друзья. Спонсор гороскопа — транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин. «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха. Сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817. Итак, овны, вы обретете новых друзей в совершенно неожиданном месте. Тельцы, сегодня не стоит жалеть денег на развлечения. Близнецы, займитесь ничего не деланием, и это окажется даже полезным. Раки, не вставляйте никому в палки в колеса, даже если очень сильно хочется. Львы, строительство светлого забора необходимо начать сегодня. Девы, фортуна сегодня явно на вашей стороне. Весы, куда бы вы ни направились, вам везде сегодня будут рады. Скорпионы, ваша скорость принятия важных решений будет просто фантастической. Стрельцы, позвольте другим сделать за вас выбор. Иногда стоит отпускать контроль над ситуацией. Козероги, особенно благоприятный день для тех, кто отправляется на встречи с потенциальными деловыми партнерами или работодателями. Водолеи, сегодня поберегите финансы и нервы. Все это не вечно. Рыбы, в воздухе вокруг вас будет царить только любовь. Это был ваш астрологический прогноз на сегодня. Спонсор гороскопа — транспортная компания «Трансэкспедиция». Телефон 510-817-510-817.

0: Ну и под огромную пиццу информация о погоде для вас, друзья. По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня 28 августа. В Ахе без осадков плюс 17, в Тымовском осадков не ожидается 18 тепла, в Смирных небольшой дождь и 17 градусов тепла. В Углегорске без осадков до 16 со знаком плюс, в Томаре временами дождь плюс 15, в Невельске и в Хомске временами сегодня дождь 17 градусов выше 0. В Северо-Курильске без осадков около 16 градусов со знаком плюс, в Курильске временами дождь плюс 16 градусов тепла. В Южно-Сахалинске временами небольшой дождь, температура днем 13-15 выше 0, ветер северо-восточный от 3 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама. В «Матрешке» акции выходного дня. С 28 по 30 августа набор конфет «Мерси» ассорти 559,95 за 250 грамм. Ветчина «Ратимир» для завтрака 389,95 за 420 грамм.
3: С «Матрешкой» выгодно всегда.
4: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год, единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
5: Купи кухню, шкаф, подарок. С Деко выгодно живи.
6: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
5: Деко выгодно живи.
7: Цирк «Шапито Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
8: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Так, ну что, друзья, самые интересные новости из мира сети интернет. Давайте немного расслабимся и послушаем позитивчик. Дружба с коллегами разрушает вашу карьеру. Не совсем позитивно, но зато официально, так считает эксперт, который лично нанял больше 1000 человек. Его логика.

0: превращается в личную обиду. В итоге офис превращается в большую семейную драму, и люди делятся на группки. Ждут поддержки от своих, боятся спорить с меньшинством, да, и высказывать свою точку зрения. Ведь ошибиться перед коллегой можно, а вот ошибиться перед другом уже неловко. При этом люди все равно хотят дружить на работе. Согласно опросу, многие даже готовы отказаться от 20% зарплаты ради работы с близкими людьми, и лишь 11% сотрудников считают отношения с коллегами главным фактором удовлетворенности на работе. Что поставить на первое место, дружбу или работу, конечно, решать каждому самостоятельно, но считаю, что настоящая дружба пройдет и огонь, и воду, и медные трубы. Это абсолютно точно. Так, ну что, следующая новость. Поезд в Китае разогнался до 800 км в час всего за 5,3 секунды. Это новый мировой рекорд. Также тормозной путь составил всего 200 метров благодаря новой тормозной системе. Пока людей с такой скоростью не катают на таком поезде, но в ближайшем будущем уже пойдет в массы. И будут ли выдавать скафандры для такой поездки, пока не уточняется, но страшновато, если честно, садиться в такой поезд и отправляться в путь. Это были все новости из мира интернет. Я желаю каждому хорошего настроения, прекрасного рабочего дня, отличной пятницы.
1: Интершум. Интершум. На радио АСТВ.
2: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Прямо сейчас расскажу информацию о том, какая погода вас ждет сегодня. По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня 28 августа. В Александровске-Сахалинском без осадков плюс 17, в Ногликах осадков не ожидается 16 выше 0, в Поронайске без существенных осадков плюс 15 градусов, в Красногорске временами дождь 15 со знаком плюс, в Макарове и в Долинске временами небольшой дождь сегодня 14 выше 0. В Охотском и в Корсакове сегодня дождь плюс 16, в Аниве временами дождь 17 со знаком плюс. В Малокурильском и в Южно-Курильске сегодня дождь плюс 18 градусов. В Южно-Сахалинске временами небольшой дождь. Температура днем плюс 13, плюс 15. Ветер северо-восточный от 3 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
2: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
5: Реклама.
6: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
1: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
8: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106. Телефон 300-139.

0: Мебель на заказ. Замеры бесплатно. М-мебель 65. Ищите нас в 2GIS.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Прекрасное время для поцелуев, это пятница, конечно же, как и пятница прекрасна для того, чтобы поиграть с самого утра в нашей игре «Жевать, не переживать». Через пару мгновений стартуем, звоните прямо сейчас, 49 15 05, жду участника уже сейчас.

0: Наш кассетник любит песни, где попадается что-то вкусненькое. И тогда он с радостью начинает жевать, не переживать. На радио АСТВ.
1: Так, ну что, друзья, мы начинаем нашу игру. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Специальные цены по скидочной карте. Шея свиная «Мираторг» 600 рублей за килограмм. Кальмар замороженный 450 рублей за килограмм. Филе кур «Присколи» 600 рублей за килограмм. Магазин «Верный» в ТЦ «Мегаберезка», цокольный этаж. И мы встречаем нашу участницу «Галактиона». Прекрасное вас имя. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Ну, рассказывайте, как настроение? Давно ли проснулись? Вообще, как начался ваш день?
2: Великолепное настроение, прекрасная погода.
1: Угу. То есть так, вот любите такую погоду, немного такую суровую, мрачную, да?
2: Ну, сегодня пятница, значит, не надо будет никуда ехать на природу.
1: Не нужно собирать эти сумки, потом их разбирать, мыть посуду, да, и так далее. Ну, хорошо, тогда давайте поиграем. У нас есть песня, есть кусочек знакомой всем песни. И в конце вот этого кусочка немного наш кассетник ее пожует. Вам нужно отгадать, что за слова были зажеваны. Я думаю, что у вас все получится, Галактиона. Если вы готовы, мы начинаем. Поехали.
3: Забери меня в свой плен, эту линию колен.
1: Угу. Пора. Так, ага, трудности возникли, да? Ну, это же самое...
2: Я только думаю, что потом будет только...
1: Это да, это да. Но здесь видите, какая сложность именно вот...
2: Да-да-да.
1: Не припев мы берем, который все точно знают,
2: да.
1: Усложнили немного схему.
2: Можем еще раз пробовать?
1: Можем еще раз. Давайте подсказку вам сделаю. Пропойте вот этот кусочек вместе с Гришей, хорошо? И тогда все пойдет как по маслу. Поехали.
3: Забери меня в свой плен, эту линию колен.
2: Рисовать в последний миг, там что-то нет?
1: Ну, вы близки. Вы близки. Я уж не знаю, как вам помочь в отгадке, но вы очень близки. Мотив уловили?
2: Нет.
1: Нет?
2: Нет.
1: Эх. Ну, почему нет? Ну, давайте я вам подскажу, вернее, включу уже этот чистый кусочек. Ну, вы скажете сразу, да точно же, ну, конечно же.

0: И только, конечно же, целовать в последний раз эту линию колен Галактиона. Но в этот раз не получилось. Обязательно получится. В другой раз мы будем вас ждать.
1: Да, конечно, спасибо большое.
0: Пожалуйста, до свидания. Ну что, сегодня вот такой исход у нас у нашей игры, несмотря на то, что пятница, не получилось отгадать кусочек, но мы будем ждать вас в понедельник в это самое время. Игра «Жевать и не переживать». Спонсор игры – сеть социальных продуктовых магазинов, верный партнер проекта «Карта Сахалинца».
2: «Жевать, не переживать» на радио АСТВ.

0: Она сказала:
1: «Оу, ей уже 8 часов утра на Сахалине и Курилах».
2: Новости на радио АСТВ.
1: Актуальный выпуск новостей к этому часу. У микрофона Виктория Тарабарина.
3: Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях. Сильные дожди и подъем уровня воды в реках ожидаются в трех районах Сахалина. Рейтинг инвестиционной привлекательности районов области обсудили на профильном совете. Турнир Кубок Сахалина по мини-хоккею с мячом среди ветеранов пройдет в областном центре. Сильный дождь и подъем уровня воды в реках ожидаются в трех районах Сахалина 28 августа. По информации регионального управления МЧС, основной удар стихии спрогнозировали в Долинском, Корсаковском и Невельском округах. В течение дня интенсивность осадков снизится, дождь сегодня ожидается и в областном центре. Рейтинг инвестиционной привлекательности районов области обсудили на профильном совете под руководством губернатора Валерия Лимаренко. Для оценки учитывают 36 показателей, среди которых предоставление участков, получение разрешения на строительство и ввод объектов, подключение к коммунальным сетям. Лидером рейтинга является Хомский район. В числе важных инвестиционных проектов округа – запуск переработки и консервирования рыбы и морепродуктов в селе Правда, строительство турбазы в Яблочном. Работа с бизнесом в районах отражается и на результатах национального рейтинга состояния инвестиций. Климата. Сахалинская область по этому показателю входит в топ-3 по стране. В ходе инвестиционного совета также обсудили новые инструменты для привлечения капитала. Помимо традиционных кредитов, популярностью бизнеса набирают облигации и цифровые финансовые активы. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по проверке после жалобы на состояние многоквартирного дома в Долинске. В информационный центр Следкома обратилась многодетная мать. Женщина пожаловалась на ненадлежащее обслуживание и содержание дома на улице Комсомольской. По данным Следкома, здание 1982 года постройки находится в непригодном состоянии. В стенках дома появились трещины, из-за деформации перекрытия регулярно происходят протечки. В одной из квартир, как сообщили ведомстве, обрушились балконные конструкции. При этом, по словам заявительницы, ремонтные работы не проводят, обращения в различные инстанции результата не дали. В областном следкоме организовали проверку. Международный турнир Кубок Сахалина по мини-хоккею с мячом среди ветеранов пройдет в Южно-Сахалинске с 4 по 7 сентября. Начало матча в 10:30. Участниками состязаний на ледовой арене учебно-тренировочного центра «Восток» станут команды ветеранов хоккея старше 45 лет из Москвы, Читы, Хабаровска, Красноярска и Островного региона. Соревнования посвящены 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и Дню освобождения Южного Сахалина и Курильских островов. Матчи пройдут в формате двух таймов по 20 минут. Офтальмологи рассказали, как правильно организовать домашнее освещение для школьника. Так, по словам специалистов, настольную лампу нужно ставить слева для правши и справа для левши. Ее высота должна быть около 40-45 сантиметров над столешницей. При этом лучше выбирать закрытый плафон, чтобы лампа не светила в глаза и не отражалась в мониторе. Желательно, чтобы при работе настольной лампы включенным оставался и общий свет. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас идет дождь, 13 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
4: Есть вопросы по качеству коммунальных услуг? Недовольны состоянием дорог? Хотите внести предложение по работе общественного транспорта? Примите участие в ежегодном опросе на сайте губернатора и правительства Сахалинской области и на сайтах муниципальных образований. Нам важно мнение каждого.
5: Реклама спонсора. Легкая катка в Киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в Киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

Друзья, добро пожаловать в новый час на волне радио СТВ. С вами Жень Милых, и этот час у нас с вами является часом общения, часом обсуждения нашей утренней темы. Спонсор нашего утра – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» – всегда прямые поставки, только свежей и качественной продукции от заводов-изготовителей. Друзья, я предлагаю вам сегодня быть активными в качестве обсуждения темы. Мы взяли вот такой формат. Кем вы хотели стать в детстве? И кем стали в итоге? Напишите свои варианты, пожалуйста, потому что сегодня мы разыгрываем сувенир от магазина «Мерча Сахалин», который находится на СТК «Горный воздух» на нижней станции улицы Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». Ребята работают ежедневно с 11 до 20.00. Вы можете залететь в этот магазин для того, чтобы выбрать для себя стильные аксессуары, памятные сувениры, которые расскажут о Сахалине без слов, также уникальную одежду и аксессуары островного бренда «Сахалин Маяк России». Гордись Сахалином, носи его с собой. Друзья, сегодня помимо того, что выберем главного претендента на сувенирную продукцию, также разыграем и приз, главный приз, большой подарок от магазина «Мерч Сахалин». Это будет поло или ветровка. Что конкретно, чуть позже расскажу. Будет небольшая интрига. Ну и, конечно же, друзья, продолжайте писать свои варианты, даже если вы на этой неделе уже что-то выиграли, потому что шансы есть у всех. Пишите, пожалуйста, у нас есть мессенджер Макс 8-900-660-1505, группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. Мы принимаем ваши сообщения до конца этого часа. Кем вы хотели стать в детстве и кем стали? Пишите яркие, красочные, уникальные сообщения. Жду ваших вариантов.

Спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин. «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Пронайск, Тымовская, Ноглики, Аха. Сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817-510-817. Итак, давайте начинать. Овны, вы обретете новых друзей в совершенно неожиданном месте. Тельцы, сегодня не стоит жалеть денег на развлечения. Близнецы, займитесь ничего не деланием. Это окажется даже полезным. Раки, не вставляйте никому палки в колеса, даже если очень сильно хочется. Львы, строительство светлого завтра необходимо начать уже сегодня. Девы, фортуна сегодня явно на вашей стороне. Весы, куда бы вы ни направились, вам везде будут рады. Скорпионы, ваша скорость принятия важных решений будет просто фантастической. Стрельцы, позвольте другим сделать за вас выбор. Иногда стоит отпускать контроль над ситуацией. Козероги, особенно благоприятный день для тех, кто отправляется на встречи с потенциальными деловыми партнерами или работодателями. Водолеи, сегодня поберегите финансы и нервы, все это не вечно. Рыбы, в воздухе вокруг вас будет царить только любовь. Это был ваш астрологический прогноз. На сегодня спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». 510-817, 510-817. Итак, друзья, я напомню о том, что у нас для вас есть утренняя тема для обсуждения. Кем вы хотели стать в детстве и кем стали? Обязательно напишите, ведь мы сегодня разыграем сувенир от магазина «Мерч» Сахалина, а также главный подарок от наших партнеров. В конце этого часа подведем итоги и подарим большой приз кому-то одному. Присоединяйтесь, пишите свои варианты. У нас есть мессенджер «Макс» 8 900 660 1505, группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио СТВ».

Так, ну что, друзья, у нас тема для обсуждения имеется. Пока что не имеется большого количества ваших комментариев, но я по-прежнему жду. Мессенджер Макс работает. 8-900-660-1505. Группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь к обсуждению, кем вы хотели стать в детстве и кем стали. Так, ну что, первое сообщение. Доброе утро. Бабулечка-красотулечка была повитухой. Двоюродные сестры акушерки. И мне нравились маленькие детки. По первому образованию акушерка приняла на свет за 5 лет более 2000 малышей. Потом я окончила СГУ преподаватель ОБЖ, а работаю в авиакомпании диспетчером по претензиям и розыску багажа. Светлана, вот это вас покидало, конечно, но в любом случае, мне кажется, что вот эти вот качества, которые есть у вас, да, любовь к детям, она как бы привела вас к работе с людьми, которые какие-то претензии предъявляют, и вы, наверное, мягкая женщина, спокойно с этим совсем разбираетесь. Так, ну что, друзья, я жду ваших сообщений. Напомню, что сегодня за самый интересный, яркий комментарий можно выиграть приз. Сувенир от магазина «Мерч Сахалин», который находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция улицы Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». И сегодня у нас розыгрыш большого приза от наших партнеров. Это «Поло» или «Ветровка». Сегодня мы разыскиваем пятого претендента на обладание этого приза, этого главного приза. Все, кто участвовал на этой неделе, сегодня поборются за главный приз. Вы можете стать пятым человеком. Ну и, конечно же, после того, как мы найдем пятого претендента, разыграем среди всех главный приз. Пол или ветровка от магазина «Мерч Сахалин». Пишите свои комментарии, свои варианты. Я очень жду. Давайте порассуждаем, кем вы хотели стать в детстве и кем стали.

0: Так, ну что, давайте узнаем, какая погода нас с вами ждет сегодня. По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области 28 августа сегодня. В Айхе без осадков плюс 17, в Тымовском осадков не ожидается 18 градусов выше 0, в Смирных небольшой дождь и 17 со знаком плюс. В Углегорске без осадков плюс 16, в Томари временами дождь 15 градусов тепла, в Невельске и в Холмске временами дождь плюс 17. В Северокурильске без осадков до 16 тепла, в Курильске временами дождь 16 со знаком плюс. В Южно-Сахалинске временами небольшой дождь сегодня, температура днем плюс 13 плюс 15, ветер северо-восточный от 3 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Себе-то в магазине «Орбита» морозильную ларь купил. А маме? Маме купил? Она же тоже хочет сделать заморозки на зиму. Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
4: Готовимся к школе. Скидки до 50% на детскую мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмская, 73. Работаем без выходных. Телефон 303-103.
5: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Взрыв цен. Карьер Лист Виничный снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 517070. Условия и сроки акции на сайте сахалинеру.ру.
8: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
9: Ждем вас 19 сентября на авторском концерте Вениамина Ким «Там, где сердце мое». Любимые песни в исполнении артистов и эстрадно-симфонического оркестра Сахалинской филармонии. Концертный зал «Симфония» 18.00. Билеты на сайте и в кассе филармонии 304-104.
10: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
11: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

8:27. Время Сахалинское. Мне очень интересно зачитать ваши сообщения. Ребята, какие классные сообщения ко мне пришли сейчас. Некоторые из них вызвали у меня на руках мурашки. Сейчас буду все зачитывать. Итак, кем вы хотели стать в детстве и кем стали? Так звучит наша утренняя тема. Доброе утро. Хотел в детстве стать водителем. Мечта сбылась, уже 20 лет за рулем автобуса и кайфую от своей работы. Маршрут 509. Кто со мной катался, все довольны. Александр, вам большой привет, хорошей вам дороги, довольных пассажиров. Так, следующее сообщение. Здравствуйте, АСТВ. Я раньше хотел стать бандитом, но в будущем я понял, что это плохо, и стал сварщиком. До сих пор вспоминаю со смехом, как я говорил воспитателям в детском саду, что вырасту и стану вором или бандитом. Хорошо, что вы стали сварщиком. Быть плохим человеком нельзя. Инна написала: «Доброго утречка. В детстве хотела быть бездельником. Это, знаете, когда ничего не делаешь и живешь в кайф. Выросла и стала еще тем трудоголиком и поняла, что когда занимаешься любимым делом и пашешь, то только тогда безделье ценно и жизнь в кайф». Вот здесь я с вами полностью согласна. Самое главное – это заниматься любимым делом, кайфовать от своей работы, и тогда точно не будет казаться, что вы делаете что-то не то. Так, следующее сообщение очень длинное, но мне оно очень понравилось, вызвало у меня мурашки, потому что, знаете, мы загадываем, а в жизни происходит так, как должно происходить. Доброе утро. В детстве я мечтала стать судьей. Когда я окончила школу, приехала поступать в университет на юридический факультет, выяснилось, что необходимо было сдать ЕГЭ по обществознанию, знанию которого у меня не было. Меня это не остановило. Я осталась в городе, наняла репетитора и во вторую волну сдала ЕГЭ, чтобы все-таки поступить на желаемый факультет. Я подала документы в 4 университета, именно на юридический, и только в один университет я подала документы на инженерную специальность по просьбе мамы. И что вы думаете? Первым мне пришло письмо о зачислении именно из этого университета. Так я стала инженером, о чем нисколько не жалею. Горжусь своей специальностью, а еще именно в университете я встретила своего любимого мужа, с которым мы вместе вот уже 10 лет. Представляете, какая интересная история и как в этой жизни все закручено. Тут уже все давно схвачено и решено за нас. Нам остается только, идти по своей дороге и попасть в свою волну. Друзья, пишите свои варианты на нашу утреннюю тему, кем вы хотели стать в детстве и кем стали. Очень интересно послушать. И я напомню, что помимо того, что сегодня мы выберем участника с самым ярким и интересным комментарием, подарим ему сувенир от магазина «Мерч Сахалин». Также хочу сказать о том, что сегодня в конце этого часа выберем того человека, которому подарим главный приз от наших партнеров. Ребята из магазина «Мерч Сахалин» подготовили для вас поло или ветровку. Это уже я расскажу, что конкретно мы подарим сегодня чуть позже. Стиль Сахалина рождается на горном воздухе. Мультибрендовый магазин на нижней станции комплекса собрал лучшее от местных дизайнеров, эксклюзивные вещи, в которых чувствуется дух острова. Оригинальные футболки и худи с островной символикой, стильные аксессуары, памятные сувениры, которые расскажут о Сахалине без слов. Друзья, гордись Сахалином, носи его с собой, заглядывайте обязательно к ребятам, что-то подберете для себя или для своих родных. Чтобы поучаствовать в розыгрыше ценного приза, пишите нам, пожалуйста, свои варианты. Кем вы хотели стать в детстве и кем стали? Мессенджер Макс работает. 8 900 660 15 05. Группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио СТВ».

Но ни одно сообщение ваше мимо меня не пролетит. Вы, главное, обязательно цельтесь, обязательно отправьте его сюда в мессенджер Макс 8-900-660-1505, группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь, пожалуйста. Напомню, что спонсор нашего утра — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Специальные цены по скидочной карте магазина «Верный» в ТЦ «Мегаберезка». Фарш свинина-говядина 500 рублей за килограмм. Масло растительное «Олейна» 1 литр 150 рублей. Яйцо первой категории «Новосибирск» 12 рублей за штуку. Магазин «Верный» в ТЦ «Мегаберезка», цокольный этаж. Ваш выбор верный. И, конечно же, есть несколько сообщений на нашу утреннюю тему. Кем вы хотели стать в детстве и кем стали? Значит, хотел быть милиционером, стал полицейским, но из-за маленькой зарплаты, траты здоровья ушел на пенсию и стал ИП. И очень жалею, что потерял много из-за работы в органах. Ну, наверное, потеряли материального все-таки больше, зато опыта сколько приобрели. Так, доброе утро. В детстве мечтал стать врачом, спасать жизни. Сейчас я фельдшер. Люблю свою профессию за то, что приходится лечить, спасать в экстренных ситуациях, и принял много родов на дому и в машине. Ого, Андрей, ну, большое вам спасибо за то, что вы такой благородной работой занимаетесь. Ну, экстренные, даже не экстренные, а, да, какие-то экстремальные условия у вас. Так, еще есть сообщение. Доброе утро. Я в детстве очень любил считать деньги и мечтал стать банкиром. Думал, что они на работе только считают деньги. Но в итоге я выучился на инженера. Сейчас работаю в строительной отрасли. Строим дороги. Строим дороги и считаем деньги, получается. Вот так вот. Так, друзья, пишите, пожалуйста, свои варианты на нашу утреннюю тему. Кем вы хотели стать в детстве и кем стали. Очень интересно послушать ваши варианты. Некоторых побросало, да, от одной профессии к другой. А некоторые все-таки вот кем стали, тем и хотели стать. Здорово, прекрасно. Напишите, пожалуйста. Мессенджер Макс работает 8-900-660-1505 и группа ВКонтакте Радио СТВ. Также наш телеграм-канал Радио СТВ принимает ваши сообщения. Напомню, что сегодня самый яркий, интересный комментарий получит сувенир. За участие в течение недели у вас будет шанс выиграть.

0: Так, ну что, это Нелли Фуртад была, между прочим, и Тимбаленд на волне радио СТВ. И вот интересно, кем они хотели стать в детстве, а стали вот такими великими артистами. Напоминаю, что за самый яркий, интересный, уникальный комментарий мы подарим сегодня сувенир от магазина «Мерч» Сахалин. Сахалин – это не только место на карте, это стиль, и его можно найти в магазине «Мерч» Сахалин на нижней станции горного воздуха. Также сегодня разыграем главный приз от наших партнеров. Это будет поло или ветровка от магазина «Мерч» Сахалин. Друзья, пишите свои варианты. Номер нашего мессенджера Макс 8-900-660-1505. Группа ВКонтакте Радио СТВ. Также можно написать в наш телеграм-канал Радио СТВ. Там есть пост. Оставьте там свой, пожалуйста, комментарий. Ну а прямо сейчас информация о погоде для вас. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Итак, по данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня 28 августа. В Александровске-Сахалинском без осадков плюс 17, в Ногликах осадков не ожидается 16 тепла, в Поронайске без существенных осадков около 15 градусов со знаком «плюс». В Красногорске временами дождь плюс 15, в Макарове и в Долинске временами сегодня небольшой дождь, 14 градусов выше 0. В Охотском и в Корсакове дождь плюс 16, в Аниве временами дождь, 17 тепла, в Малокурильском и в Южно-Курильске сегодня ожидается дождь и плюс 18. В Южно-Сахалинске временами небольшой дождь. Днем температура плюс 13, плюс 15. Ветер северо-восточный от 3 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
2: Реклама.
6: В магазине «Орбита» огромный выбор морозильных камер и морозильных ларей. Скоро зима. Сейчас сезон заморозки грибов, ягод, рыбы. Что вы сидите думаете?
7: Магазин «Орбита»! Е-е!
6: Телефон 6-7.
8: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
9: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
10: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных.

0: личных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
1: В столичном каждый пятый батончик «Пикник» всего за одну копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую». Акция по 31 августа. Подробности об организации и правилах в приложении карты «Столичная».
2: Купи кухню, шкаф, подарок. С деко выгодно.
3: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Сити Молл Корпус Б, первый этаж.
2: Деко выгодно, живи.
4: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
5: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

Это радио АСТВ, и мы здесь обсуждаем нашу утреннюю тему. У нас звучит сегодня так: кем вы хотели стать в детстве и кем стали, ваши истории, которые звучат сегодня в эфире. Ну что, друзья, доброе утро. Очень хотела стать летчиком-истребителем МиГ-29. Изучала строение самолета, готовилась, и сейчас считаю зарплату людям и несу радость. Но имею 5 прыжков с парашютом, немного летала вторым пилотом и маленькую часть мечты осуществила. Да, а стали в итоге, получается, бухгалтером, скорее всего. И я вот, мне просто интересно, что помешало все-таки стать пилотом, да, главным пилотом, летать на самолете. Почему именно отправились в бухгалтерию? Так, доброе утро от Ольги. В моем девичьем детстве мы заполняли друг другу анкеты в тетрадках. Мне очень нравилось писать, что стану фармацевтом. Слово очень красиво, да? Ну и деловое, кстати, слово очень. Но когда в старших классах началась химия, поняла, что это не мое. В результате стала инженером. Тоже такая интересная профессия. Так, привет. С детства доставала всю домашнюю аптечку и играла с этим. Постарше поняла, что хочу быть врачом. В итоге работаю медсестрой 15 лет в хирургии и травматологии. Люблю свою профессию. Очень приятен результат работы, когда твои пациенты идут домой здоровыми. Честно, до сих пор мечтаю стать врачом. Здорово. Это когда сам себе завидуешь, да, что вы действительно с детства хотели вот работать в медицине, и мечта ваша осуществилась. Я, кстати, тоже в детстве очень любила играть в аптечку, в что-то, в докторов. Мне даже приносили... Соседка работала тоже медсестрой, приносила какие-то колбочки аптечные, какие-то шприцы, давала мне. Я со всем этим играла, мне очень нравилось, но не стала работать в медицине по одной простой причине. Очень боюсь вида крови. Вот, хотя вся вот эта вот история мне до сих пор интересна, и я даже пыталась работать диспетчером какой-нибудь медицинской компании для того, чтобы просто вот быть к этому поближе. Но в любом случае стала кем стала, друзья. Так, Дмитрий написал нам: доброе утро. В детстве мечтал стать строителем. Закончил школу и пошел в педагогический. Начал работать в школе. Проработал 4 месяца и понимаю, что не то. В подсознании звучит мечта. Мечта. Получил еще одно образование и стал инженером-строителем. И уже 25 лет работаю. Здорово! Вы все-таки осуществили свою мечту, дошли до этой цели. Дмитрий, мы вас поздравляем, это очень здорово и очень круто. Друзья, напомню, что мы принимаем ваши сообщения по нашему номеру в мессенджер Макс 8 900 660 1505, группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. Кем вы хотели стать в детстве и кем стали? Давайте раскрою немного интриги, что мы, помимо того, что сегодня разыграем 5-й сувенир на этой неделе от магазина «Мерч Сахалин» для одного лучшего комментария. Также среди всех 5 лучших комментариев за эту неделю разыграем сегодня «Поло» от магазина «Мерч Сахалин». Прекрасный подарок, отличный, я считаю, нужный в быту. Поэтому у вас еще есть возможность отправить свое сообщение. У нас есть время для того, чтобы я успела его зачитать и принять решение, кто же станет обладателем сувенира, а уже потом по итогу и обладателем главного приза «Поло» от магазина «Мерч Сахалин».

Так, ну а вы кем мечтали в детстве стать? И кем в итоге стали? Этот вопрос я задала в самом начале нашего этого часа, нашего эфира. И много интересных сообщений пришло сюда. Очень много. Мне прям все очень понравилось. И я считаю, что эту тему надо, знаете, раскачать на всю оставшуюся неделю. Потому что действительно интересные истории, которые пришли сюда. Так, от Александра есть сообщение. Доброе утро. В детстве мечтал стать врачом. Даже поступил, учился, закончил. Познакомился с Олегом, промышленный альпинист. Втянул меня в эту сферу. Мне так понравилось. Забросил интернатуру, ушел работать на стройку. Сейчас куча строительных специальностей. Благодаря этому поездил по стране и за рубежом. Не жалею ни капли. Интересная высокооплачиваемая работа. Друзья, которые остались в медицине, даже завидуют, что не сорвались со мной раньше. Но тут, Александр, каждому свое. Кто-то остался во врачебной сфере, наверняка тоже неплохо зарабатывают, да, в каких-то своих сферах, но я думаю, что все-таки душа, если у вас лежала к чему-то другому, то вас туда и потянуло, и вы там и оказались. В итоге, так, есть еще сообщение, Ирина написала: я хотела стать учителем начальных классов, но потянуло меня в итоге в экономику. Бухгалтер теперь, но тяга теперь уйти в медицину тоже есть. Получается, так и не определилась, да, это миллениалы только до сих пор не знают, кем хотят стать, да. И получается, что у многих, ну, какая-то такая профессия, которая вообще никак не предвещала быть. То есть отучились в итоге там на инженера или бухгалтера, или на менеджера, а работаем совершенно в другой сфере деятельности. Такое тоже бывает. Ну что, друзья, давайте-ка с вами найдем самый интересный комментарий. Как по мне, мне показалось, что этим комментарием может стать сообщение от Анастасии. История о том, как она поступала на юриста, да, в итоге поступила на инженера по просьбе мамы и там встретила своего мужа. Чем меня зацепило это сообщение? Тем, что человек рвался, хотел, поступил в 4, отправил документы в 4 института, там, нанял репетитора для того, чтобы поступить на юриста, потому что это была мечта. В итоге попала на инженерный курс, и там началась какая-то совершенно другая жизнь, которая вот и до сих пор существует. Встретить мужа в институте, в который практически мама отправила, по ее просьбе, да, она туда отправилась. Это, короче, интересная такая история. Мне очень понравилось. Я думаю, что Анастасия заберет сувенирную продукцию от магазина «Мерч» Сахалин, да? Ну и через пару мгновений я вернусь сюда для того, чтобы огласить победителя главного розыгрыша пола от магазина «Мерч» Сахалин. Напомню, что ребята находятся на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». Официальный мерч «Сахалин. Маяк России» доступен на сайте merch.sakh.ru. Можно зайти онлайн, посмотреть всю продукцию и насладиться вариантами. И отправиться, конечно же, в магазин для того, чтобы что-то для себя приобрести. Ну и кто-то один заберет абсолютно бесплатно поло от магазина «Мерч Сахалин». Это случится через пару мгновений. Оставайтесь с нами. Скоро оглашу нашего победителя.

0: спрошу. Так, ну что, друзья, время истины. Сегодня, прямо сейчас, вернее, расскажу о том, кто заберет главный приз от магазина мерча «Сахалин». Это будет Пола. И я хочу рассказать немножко про этот магазин. Стиль «Сахалин» рождается именно на горном воздухе. Это брендовый магазин сахалинских дизайнеров, который находится на нижней станции горного воздуха. И что можно приобрести в этом магазине? Это стильные оригинальные футболки и худи с островной символикой. Стильные аксессуары, памятные сувениры, которые расскажут о Сахалине без слов, и уникальную одежду и аксессуары, сувениры островного бренда «Сахалин Маяк России». Работают ребята с 11 до 20.00. Приходите обязательно туда для того, чтобы подобрать для себя стильную одежду или какие-то подарки для своих родных и близких. И что касается именно подарков, то эти подарки с сахалинским характером. Это не просто сувенир на бегу, а что-то очень стильное, локальное, с душой. Поэтому заглядывайте обязательно к ребятам, подберете что-то для себя. Ну а прямо сейчас хочу огласить нашего победителя сегодняшнего розыгрыша. Пола от магазина «Мерч Сахалин» достанется Анастасии. Все той же Анастасии, которая сегодня забрала сувенир от магазина «Мерч Сахалин». Ну уж очень сильно зацепила меня эта история. Помимо того, что история интересная, написана очень красочно, мне показалось, что этот комментарий должен быть награжден. В общем, Анастасия, мы вас поздравляем. И мужу обязательно передавайте привет, ведь благодаря вашей профессии он все-таки у вас есть. Ну и, конечно же, напомню о том, что по будням мы здесь обсуждаем какие-то интересные темы и разыгрываем сувенирную продукцию от наших партнеров магазин «Мерча Сахалин», который находится на СТК «Горный воздух», улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». Обязательно заглядывайте туда. И хочется еще поблагодарить каждого, кто писал свои сегодня сообщения, потому что истории у вас очень интересные, очень яркие. Каждому, кто о чем-то когда-то мечтал, и ваша мечта в итоге осуществилась, низкий поклон, это дорогого стоит. Супер, классно. Ну, а мы продолжаем наш эфир, переходим в следующий музыкальный час. Оставайтесь с нами, далее вас ждет свежий актуальный выпуск новостей на Сахалине и Курилах, 9 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей к этому часу. У микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер 1 организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Губернатор прокомментировал ситуацию на птицефабрике «Островная». Систему уличного оповещения проверяют сегодня в областном центре. В России не ожидают значительного изменения цен на цветы к 1 сентября, пишет ТАСС. Губернатор Валерий Лимаренко в ходе пресс-конференции прокомментировал ситуацию на птицефабрике «Островная». Глава региона заявил, что в текущем году на предприятии в полном мере сказались последствия неэффективного управления. При этом он подчеркнул, что ситуация начинает выправляться. Областные власти оказывают предприятию необходимую поддержку, и объемы производства постепенно восстанавливаются. По словам Валерия Лимаренко, уже в августе птицефабрика планирует выпустить на треть яиц больше, чем в июле. Сахалинэнерго приступила к очередному этапу реконструкции участка системообразующей линии электропередачи, соединяющей Сахалинскую ГРЭС-2 и подстанцию Углезаводская. Энергетикам предстоит обновить свыше 20 километров трассы на участке от Илинского-Тамаринского района до Арсентьевки-Долинского округа. Проект реализуется по программе обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области под контролем губернатора региона Валерия Лимаренко. Главная цель – значительное повышение качества и надежности электроснабжения в сложных климатических условиях региона. Реконструкция линии ведется поэтапно. В 2025-м энергетики обновили участок протяженностью около 13 километров. Систему уличного оповещения проверяют сегодня в областном центре. По сообщению администрации города, проверочная музыкальная композиция будет звучать с 9 до 14.00 по квадрату площадь Ленина, Компроспект, площадь Славы, улица Горького, площадь Победы, проспект Победы, улица Ленина, площадь Ленина. Мероприятие проводится для обеспечения готовности системы к оповещению и информированию населения, а также трансляция музыкальной композиции 3 сентября, день празднования 81-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. В России не ожидают значительного изменения цен на цветы к 1 сентября. Как сообщает ТАСС, большинство магазинов уже оформили заказы и зафиксировали цены. Медианная стоимость букета в стране в начале августа составила 3250 рублей. Россия заняла 4-е место в мире по числу миллиардеров. Их в стране более 150. Лидерами рейтинга стала Америка, на втором месте Китай, на третьем Германия. Замыкает пятерку Индия. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас идет дождь, 13 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

СТВ. Так, ребята, ну а вы не забыли вообще, что сегодня пятница? Сегодня должно быть у всех хорошее настроение, несмотря на то, что за окном льет дождь и такая осенняя уже прохлада гуляет по территории. Все-таки пятница на дворе, это значит, что будем согреваться прекрасными эмоциями и наверняка какими-то интересными событиями. Что касается событий, то хочу сразу вам рассказать о том, что в середине этого часа Катя Солдатова подготовила для вас рубрику «Двигай летом», в которой рассказала о всех мероприятиях предстоящих в нашем городе. Куда можно сходить, что поделать, все в этой рубрике. Очень интересно, послушайте. Обязательно в середине этого часа не пропустите. Также рубрика «Гороскоп» через пару мгновений для вас. Никуда не уходите. Всем хорошего настроения.

Ваш астрологический прогноз на сегодня, друзья, уже готов. Спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин. «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха, сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817, 510-817. Итак, овны, уважаемые, здравствуйте. Вы обретете сегодня новых друзей в совершенно неожиданном месте. Тельцы, сегодня не стоит жалеть денег на развлечения. Близнецы, займитесь ничего не деланием, это окажется даже полезным. Раки, не вставляйте никому палки в колеса, даже если очень сильно хочется. Львы, строительство светлого завтра необходимо начать уже сегодня. Девы, фортуна сегодня явно на вашей стороне. Весы, куда бы вы ни направились, вам везде сегодня будут рады. Скорпионы, ваша скорость принятия важных решений будет просто фантастической. Стрельцы, позвольте другим сделать за вас выбор. Иногда стоит отпускать контроль над ситуацией. Козероги. Особенно благоприятный день для тех, кто отправляется на встречи с потенциальными деловыми партнерами, ну или работодателями. Водолеи, сегодня поберегите финансы и нервы. Все это не вечно. Рыбы, в воздухе вокруг вас будет царить только любовь. Это был ваш астрологический прогноз на сегодняшний день. Спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». Телефон 510-817-510-817.

0: радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Что ты?

0: World Hold On Bob Sinclair здесь на волне радио АСВ для вас, друзья, для вашего хорошего настроения. Ну и информация о погоде тоже здесь. По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня, 28 августа, в Ахе без осадков плюс 17, в Тымовском без осадков 18 тепла, в Смирных небольшой дождь 17 со знаком плюс, в Углегорске без осадков 16 выше 0, в Томари временами дождь плюс 15 градусов, в Невельске, а также в Хомске временами дождь 17 выше 0, в Северокурильске без осадков 16 тепла, в Курильске временами дождь плюс 16 градусов, в Южно-Сахалинске временами сегодня небольшой дождь, температура днем плюс 13, плюс 15, ветер северо-восточный от 3 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: В доме холодно и сыро? Скоро будет грибок и плесень. Это вредит вашему здоровью. А соседи уже купили воздухоосушитель в магазине «Орбита». И у них дома сухо и тепло. Магазин «Орбита».
4: Аккумулятор на легковое авто? База техника. А аккумулятор на грузовое авто? База техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
5: Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная 15 и 7-й, 4-й этаж.
6: Телефон 51-55-66.
7: Снабжение Красной Армии продукцией лесной и угольной отрасли в годы Второй мировой войны была одной из важнейших задач Сахалина и Курил. Свыше миллиона кубометров древесины и более 200 тысяч тонн угля было отправлено на фронт. В то время на Сахалине работал лесотарный комбинат и лесозавод. Были построены промышленные комбинаты по производству бочкотары и пиломатериалов. Сахалинский уголь использовали на предприятиях всего Дальнего Востока. Им заправляли железнодорожный и морской транспорт. Сахалинские шахтеры добыли около 2 миллионов тонн угля.
8: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
9: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
10: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
11: Не пропустите! Мотокаскадеры в шаре, колесо смерти, дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0» с 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около Площади Победы.
12: В центре мототехники «Старт ДВ» квадроциклы «Сигвей 1000» от 1 миллиона 80 тысяч рублей. Доступны в рассрочку. Прицепы и мотоциклы в наличии. Подробности по телефону 25 99 55. Рассрочка предоставляется банком.
13: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: «Двигай летом» на АСТВ.
1: В эфире «Двигай летом». Это программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту дом, работа и магазин. Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
0: Лето. Время играть.
1: Проверь свою интуицию на вечере игры в «Мафию». В воскресенье 30 августа в баре «Токс» пройдет игра, где эмоции зашкаливают, а ставки высоки. Кто комиссар, кто мафия, кто просто мирный житель, а кто хочет дожить до утра. Здесь все решает харизма, логика и пара капель актерского таланта. Даже если ты новичок, приходи, научим, втянем и влюбим в эту игру. Бар «Токс», начало игры 18:30, участие 1100 рублей. Запись по телефону 8-993-568-21-72.
0: Лето на сцене.
1: Мы хорошо помним эти миры. Тысячи часов, проведенных в Скайриме, под звездами Геншина, на тропах Ведьмака, в шахтах Майнкрафта и под дождем Хрустальной пустыни. Мы запомнили не только героев и сюжеты, мы запомнили, как звучал ветер в этих играх, как дождь стучал по камням, как дышала тишина в заброшенных храмах. И каким же реальным казалось это цифровое путешествие. И эта музыка осталась с нами навсегда. 27 августа в Сабу. В соборе Святого Иакова саундтреки из Final Fantasy, The Legend of Zelda, Skyrim, The Witcher и многие другие саундтреки легендарных игр зазвучат по-новому. Орган и флейта, живые, теплые, дышащие, наполнят пространство собора. Этот уникальный концерт пройдет 27 августа в соборе Святого Иакова. Начало в 19:00.
0: Летние приключения начинаются!
1: 28 августа проект «Пати в квадрате» устраивает праздник для юных модников и модниц. Бьюти-вечеринка, где дети смогут не только повеселиться, но и почувствовать себя звездами. Тканевые маски, легкие спа-процедуры, уход за кожей, конечно, блестки, яркие аксессуары. Все это в компании игр, музыки и танцев. Каждый гость уйдет не только с красивым фото, но и с ощущением настоящего праздника, созданного специально для него. Детская бьюти-вечеринка пройдет 28 августа в 18:00, ТЦ «Рояль», третий этаж. Возрастная категория 6+, запись по телефону 8-914-756-00-09. Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие, зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
0: «Двигай летом» на

0: 9:40. Время Сахалинска. Друзья, доброе утро. Информация о погоде для вас прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня 28 августа. В Александровске, Сахалинском без осадков плюс 17, в Ногликах осадков не ожидается 16 тепла. В Поронайске существенных осадков сегодня не ожидается плюс 15. В Красногорске временами дождь 15 выше 0, а в Макарове и в Долинске временами небольшой дождь 14 градусов со знаком плюс. В Охотском и в Корсакове сегодня дождь плюс 16, в Аниве временами дождь 17 выше 0. В Малокурильском и в Южно-Курильске дождь плюс 18. В Южно-Сахалинске временами днем небольшой дождь. Температура воздуха 13-15 выше 0. Ветер северо-восточный от 3 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
6: Реклама.
7: В машине едет влюбленная пара.
8: Скажи, милый, до нашей с тобой встречи у тебя дома стоял этот же диван?
9: Ну да, а чё?
8: Как чё? Диван нужно срочно поменять. Диван нужно срочно купить. А то никак.
7: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
10: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.

0: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
1: День рождения «Соколов». До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. «Соколов». И ты сияешь.
2: Купи кухню, шкаф, подарок. С деко выгодно живи.
3: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
2: Деко выгодно живи.
4: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
5: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: А я знаю все о дорожной обстановке. И прямо сейчас расскажу ее для вас. Напомним автомобилистов Южно-Сахалинска, что сегодня, 28 августа, ориентировочно до 17.00 будет закрыт сквозной проезд на участке улицы Пушкина от улицы Пограничной до улицы Емельянова в районе дома номер 158, корпус 2. Напомним, что здесь специалисты Сахалинской коммунальной компании устраняют крупное повреждение на сетях. Поэтому просим водителей учитывать эту информацию при планировании маршрутов, внимательно следить за дорогой. Всем хорошего пути.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63

Радио АСТВ. Первое областное.

0: который отчетливо передает вот настроение погоды сегодняшнее. Но, друзья, не грустим, бодримся, просыпаемся. Всем доброго утра, хорошего настроения на Сахалине и Курилах. 10 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису МС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» – быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Ситуация с топливом в Сахалинской области остается стабильной, заявил губернатор. Рейтинг инвестиционной привлекательности районов области обсудили на профильном совете. Загородные дома в регионе резко подорожали за лето. Ситуация с топливом в Сахалинской области остается стабильной, несмотря на дефицит, который затронул ряд российских регионов. Об этом губернатор Валерий Лимаренко рассказал во время встречи с редакторами региональных СМИ. Глава области подчеркнул, что благополучная ситуация на сахалинских АЗС – это результат постоянной работы с поставщиками и заблаговременного формирования запасов. По его словам, власти круглосуточно остаются на связи с поставщиками и транспортными компаниями. Остатки бензина и другого горючего на каждой заправке отслеживают ежедневно. Это позволяет оперативно реагировать на изменения и не допускать серьезных перебоев. Рейтинг инвестиционной привлекательности районов области обсудили на профильном совете под руководством губернатора Валерия Лимаренко. Для оценки учитывают 36 показателей, среди которых предоставление участков, получение разрешения на строительство и ввод объектов, подключение к коммунальным сетям. Лидером рейтинга является Хомский район. В числе важных инвестиционных проектов округа – запуск переработки и консервирования рыбы и морепродуктов в селе Правда. Строительство турбазы в Яблочном. Работа с бизнесом в районах отражается и на результатах национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Сахалинская область по этому показателю входит в топ-3 по стране. В ходе инвестиционного совета также обсудили новые инструменты для привлечения капитала. Помимо традиционных кредитов, популярность у бизнеса набирают облигации и цифровые финансовые активы. Загородные дома в Сахалинской области резко подорожали за лето. По данным аналитиков, за три месяца средняя стоимость таких объектов в регионе выросла на 22%. Это третий показатель среди 77 проанализированных субъектов России. В августе средняя цена загородного дома на острове составила 18,5 миллионов рублей. Аналитики отмечают, что летом 2026 года рынок такой недвижимости начал расти после периода стагнации в целом по России. В среднем по стране дома подорожали на 3%. Юбилейная смена лагеря «Честь имею» прошла в Шахтерске. В ней приняли участие 35 юношей и девушек от 13 до 17 лет. Подростки приехали из разных районов региона, а также из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Они освоили теоретический и практический курс по огневой и горной подготовке, тактической медицине и рукопашному бою. Участников также обучали работе с беспилотными летательными аппаратами. Курятина стала самым популярным мясом в мире. Спрос на нее растет во всех странах. По мнению аналитиков, это происходит из-за высоких цен на говядину и популярности диет с высоким содержанием белка. Кроме того, дополнительные продажи курятине обеспечивает распространение продуктов быстрого приготовления, а также отсутствие религиозных запретов на употребление этого мяса в пищу. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас идет дождь, 15 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

Доброе утро, друзья! Здравствуйте, счастливые люди! Приятного всем настроения, хорошего, позитивного настроя на весь сегодняшний день. И предлагаю вам вместе со мной отправиться в этот час игр и подарок. И подарков, конечно же. Зовут меня Женя Милых, добро пожаловать. Заходите, чувствуйте себя как дома. Спонсор нашего утра – сеть социальных продуктовых магазинов «Верно». Широкий ассортимент продуктов, ведущих белорусских производителей с рыбы, каляя, соки, мясопродукты. Цены не кусаются, ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу улица Украинская, 15. Удобное расположение с местом для парковки. Друзья, хочу напомнить, что в этом часе мы с вами, конечно же, играем. Игра «Дозвон» через пару мгновений стартует в ваших приемниках. Делайте погромче, чтобы услышать и узнать обо всех подробностях этой игры. Разыгрываем большую вкусную пиццу, поэтому участвуйте обязательно. Дождитесь всех подробностей уже через пару мгновений.

Партнер игры «Дозвон» — пиццерия «Сказка». Сказка, вкус, к которому хочется возвращаться. Пиццасказка.ру. Разыгрываем сегодня большую вкусную пиццу «Посейдон» от наших партнеров, поэтому желаю удачи всем и каждому. Для того, чтобы принять участие в нашей игре «Дозвон», необходимо отправить свою заявку. Пишите на мессенджер «Макс» 8-900-660-1505. Слово, фразу «Хочу в «Дозвон». Ваш номер телефона и ваше имя обязательно напишите. И в середине этого часа выберу одного человека, дозвонюсь ему в прямом эфире и должна буду в трубке телефона услышать кодовую фразу нашего сегодняшнего дня. Хочу здесь, знаете, задержаться на подольше и подметить тот факт, что хочу услышать только кодовую фразу. Не «Алло», ни какие-то другие дополнительные слова, а только кодовая фраза. И никакой тишины, пожалуйста, потому что с этим тоже в последнее время стало остро. Так, ну что, друзья, 28 августа на календаре. Сегодня отмечается в мире День мечты. И кодовая фраза с сегодняшнего дня звучит так: «Пусть мечты сбываются». Запомните эту фразу, произносите ее тогда, когда я дозвонюсь вам в прямом эфире. Всем желаю удачи. Идет!

Спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин. «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовск, Ноглики, Аха. Сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах. Сахалин на телефон 510-817, 510-817. Овны, вы обретете новых друзей в совершенно неожиданном месте. Тельцы, сегодня не стоит жалеть денег на развлечения. Близнецы, займитесь ничего не деланием. Это окажется даже полезным. Раки, не оставляйте никому палки в колеса, даже если очень хочется. Львы, строительство светлого завтра необходимо начать уже сегодня. Девы, фортуна сегодня явно на вашей стороне. Весы, куда бы вы ни направились, вам везде будут рады. Скорпионы, ваша скорость принятия важных решений будет просто фантастической. Стрельцы, позвольте другим сделать за вас выбор. Иногда стоит отпускать контроль над ситуацией. Козероги, особенно благоприятный день для тех, кто отправляется на встречи с потенциальными деловыми партнерами или работодателями. Водолеи, сегодня поберегите финансы и нервы, все это не вечно. Рыбы, в воздухе вокруг вас будет царить только любовь. Это был ваш астрологический прогноз на сегодня. Спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». Телефон 510-817, 510-817.

0: Информация о погоде для вас, друзья. Прямо сейчас, по данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области 28 августа. В Ахе без осадков плюс 17, в Тымовском осадков сегодня не ожидается 18, тепла, в Смирных небольшой дождь сегодня 17 со знаком плюс. В Углегорске без осадков плюс 16, в Томари временами дождь и 15, тепла, в Невельске и в Хомске временами сегодня дождь плюс 17. В Северокурильске без осадков до 16 со знаком плюс, в Курильске временами сегодня дождь плюс 16 градусов. В Южно-Сахалинске временами небольшой дождь сегодня, температура днем плюс 13, плюс 15, ветер северо-восточный от 3 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: «Милая, зайди в мою квартиру и посмотри, где мы будем с тобой жить».
4: «Да, красиво, уютно. А вот подуставшую кровать надо взять и выбросить, и купить новую».
5: «Как выбросить?»
4: «Да вот так!»
6: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
7: В «Матрешке» акции выходного дня с 28 по 30 августа. Помидоры КФХ «Остров» розовые 119,95 за 1 килограмм. Конфеты «Тофифи» 225,95 за 125 грамм.
8: С «Матрешкой» выгодно всегда.
9: Вам позвонили из банка и сказали, что ваш счет взломали и все деньги нужно срочно перевести на другой безопасный счет? Не верьте, это мошенники. Если звонят с незнакомого номера и говорят, что поступила заявка на смену номера телефона личного кабинета, это еще одна мошенническая схема. Обменять накопленный кэшбэк на рубли – третья уловка злоумышленников. Мошенники пытаются обманным способом узнать ваши личные данные и заполучить СМС-код от банка. Они могут действовать через электронную почту, совершать звонки по различным мессенджерам. Помните, настоящий сотрудник банка никогда не будет действовать таким образом. Не переходите по ссылкам, не перезванивайте на незнакомые номера.
1: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
10: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Нам пора начинать, друзья. Партнер игры «Дозвон», пиццерия «Сказка». Знакомьтесь с новым разделом коллекции на сайте pizzasказка.ру. Коллекция «Семейный вечер». Это две любые пиццы, две закуски на выбор и литр домашнего морса от 1799 рублей. Заказывай на pizzasказка.ру. Сегодня разыгрываем большую пиццу «Посейдон». Вкусную, горячую. Достанется она только одному. Кому, узнаете уже через пару мгновений. Буду дозваниваться до выбранного мною претендента. Набирают цифры, и эти цифры, возможно, ваши. Поэтому, пожалуйста, поближе к своему телефону, будьте на чайку. Прямо сейчас у кого-то из вас зазвонит телефон. Так, ну где же гудки? Ну почему не получается? Буду пробовать еще раз. И надеюсь, что не во мне дело. Может быть, просто что-то с качеством связи. Так, ну что, еще раз набираю номер. Эх, без помощника не справишься. Так, ждем гудки. Они есть. Так, ну что, первый проигрыш есть. Это Анастасия.
1: Пусть мечты сбываются. Ага, не успела, да?
0: Не успели. Все. Раньше надо было, как говорится. Анастасия, не расстраивайтесь. В следующий раз будьте, пожалуйста, внимательны, потому что дозваниваться может именно радио АИС ТВ до вас. И давайте пробовать второму участнику дозваниваться. Потому что, ну а как, без пиццы-то кто-то останется? Нет-нет. Эту пиццу нужно кому-то отдать. И этот кто-то, возможно, станет именно... вы. Поэтому будьте внимательны. Телефон может зазвонить именно у вас. Да, иногда бывает так, что мы хитрим и немножко с отставанием работает. Все.
1: Пусть мечты сбываются.
0: Ну вот, наконец-то. И ваши мечты пусть сбываются. Яна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Ну что, вы ожидали, что дозвонимся до вас?
2: Конечно.
0: То есть было вот это ощущение, когда первому претенденту мы дозвонились, там ничего не вышло, вы думаете, ну вот сейчас точно я.
2: Сейчас, я прям знала, что мне сейчас.
0: Все, мы вас поздравляем, большая пицца «Посейдон» ваша, приятного аппетита.
2: Все, спасибо вам, до свидания.
0: Видите, и бывает такое, что уже как будто бы уже совсем удача вот-вот улетела от вас, а нет, вернулась и наградила вас. Это игра «Дозвон», по будням она у нас, в это самое время, в понедельник встречаемся, друзья, всем хорошего настроения. Идем!

Как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие.

0: Информация о погоде на сегодняшний день. Для вас, друзья, спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня. Сегодня 28 августа. В Александровске-Сахалинском без осадков плюс 17. В Ногликах осадков не ожидается 16 тепла. В Поронайске без существенных осадков. Температура воздуха прогреется до 15 градусов. В Красногорске временами дождь плюс 15. В Макарове и в Долинске временами небольшой дождь 14 градусов выше 0. В Охотском и в Корсакове сегодня дождь плюс 16. В Аниве временами дождь до 17 со знаком плюс. В Малокурильском и в Южно-Курильске плюс 18. 15 градусов и ожидается дождь. В Южно-Сахалинске временами небольшой дождь. Температура днем плюс 13, плюс 15. Ветер северо-восточный от 3 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
2: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
2: Реклама.
5: Мы сели с женой на кухне поговорить.
6: Мы же одну треть жизни проводим в спальне, и наша кровать уже скрипит.
5: И я понял. Нам срочно нужно менять кровать. И мы бросили все, поехали в магазин «Орбита» и купили мягкий матрас и надежную кровать. И жить стало комфортней и веселей.
7: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
8: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525, 505-525.
9: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал.
10: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
11: Купи кухню, шкаф, подарок. С «Деко» выгодно.
12: «Деко Мебель». Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
11: «Деко» выгодно, живи!
13: Лето не будет, лето не будет, лето не будет. И нечего ждать.
14: Есть музыка, которую не просто слушают, ее чувствуют. 19 сентября Сахалинская филармония представляет авторский концерт Вениамина Ким «Там, где сердце мое». Вечер любимых песен, живого оркестра и настоящих эмоций. Концертный зал «Симфония», 18.00. Билеты на сайте и в кассе филармонии 304-104.
13: И нечего ждать.
9: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

тоже уже привыкла, знаете ли, за всю эту неделю с вами здесь на волне радио СТ встречать это утро. Так хорошо, так замечательно мы это делаем. И предлагаю продолжать в том же духе. По будням с 7 до 11 встречаемся в понедельник. Друзья, зовут меня Женя Милых. Спонсор нашего утра – сеть социальных продуктовых магазинов «Верно». Широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей. С рыбы, калия, соки, мясопродукты. Цены не кусаются, ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу Украинская, 15. Удобное расположение с местом для парковки. Ну и я освобождаю территорию для своей коллеги Лены Малевич в следующем часе, поэтому будьте, пожалуйста, на связи, оставайтесь здесь на волне радио СТВ. Хорошей всем пятницы, отличного настроения, счастливо, пока.

0: 11 утра на Сахалине.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Что к этой минуте произошло в островном регионе, узнаем из выпуска новостей в студии Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте, спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Тамаринском районе начался поэтапный запуск системы водоснабжения. В Сахалинской области утверждена масштабная программа развития автотуризма. Первые 100 знаков отличия доброволец Сахалинской области вручили волонтерам областного центра. В Тамаринском районе начался поэтапный запуск системы водоснабжения. Коммунальные службы приступили к последовательному заполнению сетевых коммуникаций. Вода будет подаваться в многоквартирные дома, частный сектор и на объекты социальной инфраструктуры. Как подчеркнули в региональном правительстве, на первоначальном этапе по трубам пойдет техническая вода. Она пригодна исключительно для санитарно-гигиенических целей. Употреблять эту воду в пищу для приготовления еды категорически запрещено. Пробы воды уже переданы в лабораторию. Как только будут получены официальные заключения о ее безопасности, администрация дополнительно проинформирует жителей через официальные источники. В Сахалинской области утверждена масштабная программа развития автотуризма до 2035 года. В ее рамках на островах приведут порядок трассы к туристическим объектам, откроют новые зоны дорожного сервиса и кемпинги, обеспечат устойчивую связь и навигацию вдоль маршрутов, а также обустроят пандусы и подъемники. Как сообщили в региональном правительстве, особый акцент будет сделан на поддержку малого бизнеса. Для предпринимателей, которые готовы открывать гостиницы, кафе или станции техобслуживания на трассах, расширят меры региональной поддержки. Сахалинэнерго приступила к очередному этапу реконструкции участка системообразующей линии электропередачи, соединяющей Сахалинскую ГРЭС-2 и подстанцию Глизаводская. Энергетикам предстоит обновить свыше 20 километров трассы на участке от Ильинского-Тамаринского района до Арсентьевки-Долинского округа. Проект реализуется по программе обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области под контролем губернатора региона Валерия Лимаренко. Главная цель – значительное повышение качества и надежности электроснабжения в сложных климатических условиях региона. Реконструкция линии ведется поэтапно. В 2025-м энергетики обновили участок протяженностью около 13 километров. Первые 100 знаков отличия доброволец Сахалинской области вручили волонтерам областного центра.